Москве ночью плюс 14, днем плюс 21, облачно, временами дождь. В Архызе плюс 15, ночью днем до плюс 23, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую преданность, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 24 августа. Памятная дата военной истории России. 1944 год. Освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков. Освобожден Кишинев, столица Молдавии. Яско-Кишиневская операция началась 20 августа. Ее целью было окружить и разгромить немецко-румынскую группировку, прикрывавшую Балканское направление. Успех был полный. Нашим войскам удалось продвинуться на 140 километров. Противник потерял 18 дивизий. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий.

0: массовой коммуникации по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В Учкикене 6.00.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 24 августа, в Черкеске в ночные часы +22, днем +28, небольшой дождь, в Карачаевске +18, ночью днем до +27, облачно, ожидается дождь, в Донбайе ночью +14, днем +21, облачно, временами дождь, в Архызе +15, ночью днем до +23, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова. Ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях карачаевского танца. Выпуск подготовлен на основе материалов, подготовленных в рамках школы межэтнической журналистики Камилой Байрамуковой. Национальный танец во все времена у всех народов означал больше, чем просто красивые движения под музыку. В танце нет ничего случайного. Каждое движение что-то значит. За каждым жестом есть свой смысл. Расскажем про нюансы карачаевского национального танца, его основных правилах и символике. Тюстепсео. В переводе с карачаевского «истинный танец» – это самый популярный и часто исполняемый на карачаевском или балкарском тое танец. Исполняется он в паре. Рисунок довольно простой. Двое, плавно ступая внутри воображаемой окружности, несколько раз сходятся в центре, девушка при этом вторит движением мужчины. Затем, не поворачиваясь спиной друг к другу, меняются местами и снова повторяют движение, плавно сближаясь и расходясь. Начинается той всегда одинаково. Участники выстраиваются в круг, образуя в центре подобие танцпола. А все желающие танцевать выходят внутрь этого круга и встают группами друг напротив друга. Девушки с одной стороны, молодые люди с другой. Раньше это правило соблюдалось строго, сейчас по ситуации. Важное правило – в первый ряд становятся только те, кто готов танцевать. Имейте в виду, отказывать, если вас пригласили на танец, считается проявлением невоспитанности. Это унижает достоинство того, кто пригласил, и того, кто отказал. Поэтому, если танец в ваши планы не входит, становитесь в задние зрительские ряды. Теперь следующий этап – приглашение на танец. Так уж заведено, что приглашать на карачаево-балкарских тоях могут только мужчины. Девушка, не уронив своего достоинства, может попросить станцевать с ней только брата. Молодой человек подходит и небольшим поклоном головой приглашает девушку на танец, протягивая руку. Девушке же подавать руку в ответ категорически запрещается. Самое строгое правило карачаевского и балкарского тоя – прикасаться к партнеру нельзя. Ни в танце, ни вообще когда-либо. Исключение только одно – танец обезьек. Даже соприкасаться одеждой строго запрещается. Чтобы принять приглашение, девушке необходимо просто сделать пару шагов навстречу своему кавалеру, слегка наклонив голову. Для девушки смотреть в упор на партнера считается неприличным, поэтому глаза должны быть полуопущены. А мужчина, наоборот, должен смотреть только на партнершу. А вот отвлекаться на что-то во время танца для кавалера – это дурной тон. Считается, что тюстепсео чем-то напоминает танец двух птиц, кружащих вокруг друг друга, где мужчина – орел, решительный и горделивый, а девушка – хрупкая и изящная лебедь. Сравнение «плывет как лебедь» – это высочайшая похвала для девушки в танце. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: 5.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно.
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Домбае 7.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава республики принял участие в традиционном августовском совещании педагогических работников, которое в этом году прошло в ауле Эльбурган в Абазинском районе. Обсудили основные направления развития системы образования Карачаева-Черкесии на будущий учебный год. И один из самых важных вопросов – повышение престижа профессии учителя. Тимрезов напомнил, что после соответствующего предложения «Единой России» президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Тимрезов напомнил о главной миссии педагога – передавать детям любовь к родной земле, уважение к культуре и традициям. Он отметил и изменения в системе образования. Построены и капитально отремонтированы десятки школ, детских садов, приступили к капремонту колледжей. Значительно обновлена учебно-материальная база образовательных учреждений всех уровней. Также Рашид Тимрезов вручил почетное звание «Заслуженный учитель Карачаево-Черкесской республики» и «Заслуженный работник народного образования Карачаево-Черкесской республики» отличившимся педагогам. В Черкесске благоустроят сквер рядом с мечетью микрорайона «Юбилейный». Мэр города Алексей Баскаев вместе с имам-хатыбом мечети Али Хаджи Гагуевым осмотрел территорию. Площадь сквера 2800 квадратных метров. В зоне тихого отдыха вымостят пешеходные дорожки, тротуарные плиткой, заменят лавочки, установят урны, высадят деревья. В спортивно-игровой зоне появятся новые тренажеры и большой детский городок. Также обновят имеющиеся навесы и скамьи, покрасят фонари, освещение и ограждение. Мэр поручил провести работы в минимальные сроки. Напомним, в Черкесске благоустраивают парк рядом с городским дворцом культуры и по поручению главы республики и по просьбе жителей города благоустроят детскую площадку на улице Набережной. Администрация Зеленчукского района передала 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде горный генератор, который обеспечит бесперебойное электроснабжение, позволит заряжать средства связи и поддерживать бытовые условия. Жители Прикубанского района собрали теплые вещи, постельные принадлежности, одежду и обувь для взрослых и детей, школьную форму и канцтовары, продукты, а также денежные средства. Их передали бойцам и жителям новых территорий через инициативную группу «Зов Родины».
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 95.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Спешите, в «Чемпионе» акция. В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» к новому учебному году действует суперакция. Две цены. Детские спортивные костюмы и кроссовки по 1990 рублей. Футболки по 500 рублей. Встречайте новый школьный сезон с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября. Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте! Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов посетил строящийся Ледовый дворец в Карачаевске. Объект практически готов. Руководитель республики осмотрел зал ледовой арены, технические помещения, а также пространство для занятий хореографией и общей физической подготовкой. Высокотехнологичный комплекс возводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», нацпроекта «Демография» и партийного проекта «Детский спорт. Единая Россия». Очень важная составляющая такого типа объектов – современная холодильная установка и машина для заливки льда. Все уже готово к эксплуатации. Общая площадь Ледового дворца превышает 4000 квадратных метров. В центре – ледовый каток размерами 60 на 30 метров, трибуны для 180 зрителей. Одновременно здесь смогут тренироваться до 50 спортсменов, а на массовых катаниях – до 230 человек. Прилегающая к дворцу территория также благоустроена. Теперь, когда строительная часть почти завершена, впереди организационные вопросы. Предстоит укомплектовать штат квалифицированными кадрами, сформировать тренерский состав и привлечь специалистов по обслуживанию ледового и инженерного оборудования. Глава региона выразил уверенность, что дворец станет точкой притяжения для жителей и гостей республики, даст новый импульс развитию зимних видов спорта и, что особенно важно, подарит детям возможность заниматься в современных условиях. 5 медалей в копилке боксеров Карачаева-Черкесии по итогам всероссийских соревнований по боксу в памяти заслуженного тренера СССР Дементьева и заслуженного мастера спорта СССР по боксу Александрова. Соревнования среди юниоров и юниорок 17-18 лет прошли в Невиномыске, в Ставропольском крае, при участии более 120 спортсменов из 25 регионов России. Золото завоевала наша землячка Милана Мударова, серебро у Даниила Лайпанова и Денислама Кедралиева, бронза у Динура Джужуева и Эмира Гачияева. Тренеры – Алит Замыхов, Мухаммед Мударов, Анзор Кедакоев, Нурдин Кяков, Шамиль Ганшоков, Азамат Капушев и Рустам Ксалов. В Москве проходят первые международные соревнования по пауэрлифтингу среди ветеранов боевых действий. Турнир объединил спортсменов из 10 стран. Карачаево-Черкесию представляют ветераны СВО Дахир Байрамуков и его наставник Тимерлан Капушев. Спортсмены находятся на сопровождении филиала Госфонда «Защитники Отечества» по КЧР и выступают в составе спортивной команды ветеранов республики. Участие наших ветеранов в соревнованиях такого уровня способствует развитию адаптивного спорта и открывает новые возможности для спортивной самореализации. В рамках военно-патриотической смены «Честь имею» в лагере «Альтаир» в Тиберде прошла уникальная классная встреча. Гостем стал заслуженный мастер спорта России по боксу Мурат Храчев, двукратный чемпион России, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах и обладатель Кубка мира 2005 года в составе сборной России. Встреча с таким титулованным спортсменом стала мощным стимулом для ребят. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 24 августа, в Черкесске в ночные часы +22, днем +28, небольшой дождь, в Карачаевске +18, ночью днем до +27. Облачно, ожидается дождь. В Донбайе ночью +14, днем +21, облачно, временами дождь. В Архызе +15, ночью днем до +23, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: на 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Тиберде 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава республики принял участие в традиционном августовском совещании педагогических работников, которое в этом году прошло в ауле Эльбурган в Абазинском районе. Обсудили основные направления развития системы образования Карачаево-Черкесии на будущий учебный год. И один из самых важных вопросов – повышение престижа профессии учителя. Тимрезов напомнил, что после соответствующего предложения «Единой России» президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Тимрезов напомнил о главной миссии педагога – передавать детям любовь к родной земле, уважение к культуре и традициям. Он отметил и изменения в системе образования. Построены и капитально отремонтированы десятки школ, детских садов, приступили к капремонту колледжей. Значительно обновлена учебно-материальная база образовательных учреждений всех уровней. Также Рашид Тимрезов вручил почетное звание «Заслуженный учитель Карачаево-Черкесской Республики» и «Заслуженный работник народного образования Карачаево-Черкесской Республики» отличившимся педагогам. В Черкеске благоустроят сквер рядом с мечетью микрорайона «Юбилейный». Мэр города Алексей Баскаев вместе с имам-хатыбом мечети Али Хаджи Гагуевым осмотрел территорию. Площадь сквера 2800 квадратных метров. В зоне тихого отдыха вымостят пешеходные дорожки, тротуарные плиткой, заменят лавочки, установят урны, высадят деревья. В спортивно-игровой зоне появятся новые тренажеры и большой детский городок. Также обновят имеющиеся навесы и скамьи, покрасят фонари, освещение и ограждение. Мэр поручил провести работы в минимальные сроки. Напомним, в Черкесске благоустраивают парк рядом с городским дворцом культуры и по поручению главы республики и по просьбе жителей города благоустроят детскую площадку на улице Набережной. Администрация Зеленчукского района передала 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде горный генератор, который обеспечит бесперебойное электроснабжение, позволит заряжать средства связи и поддерживать бытовые условия. Жители Прикубанского района собрали теплые вещи, постельные принадлежности, одежду и обувь для взрослых и детей, школьную форму и канцтовары, продукты, а также денежные средства. Их передали бойцам и жителям новых территорий через инициативную группу «Зов Родины».
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
2: Дисконт-центр спортивной одежды «Чемпион» приглашает обновить свой летний спортивный гардероб. Огромный выбор товаров известных брендов в одном дисконт-центре. Кепки, бейсболки, футболки, шорты, тапочки и сланцы по 999 рублей. Успейте приобрести по суперценам. «Чемпион» – торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 31 августа. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 24 августа, в Черкеске в ночные часы плюс 22, днем плюс 28, небольшой дождь, в Карачаевске плюс 18, ночью днем до плюс 27. Облачно, ожидается дождь. В Донбайе ночью плюс 14, днем плюс 21, облачно, временами дождь. В Архызе плюс 15, ночью днем до плюс 23, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
2: 25 55 10.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Смелый чеченец и дагестанец, надежный балканец.

0: В Архызе 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Около полумиллиарда рублей будет дополнительно направлено на помощь пострадавшим от наводнения жителям Дагестана. Речь идет о расходах региона на выплаты гражданам, частично или полностью утратившим имущество первой необходимости. На сегодняшний день общий объем средств, выделенных на восстановительные работы и помощь пострадавшим гражданам, превысил 12 миллиардов рублей. Ингушетия. Ингушетии одобрен лимит инфраструктурных бюджетных кредитов в размере 1 миллиард 100 миллионов рублей со сроком использования до 2030 года. Средства планируют направить на проекты, которые создают новую инфраструктуру, развивают производство, обеспечивают рабочие места и привлекают дополнительные инвестиции в экономику республики. В числе инициатив, которые уже находятся в работе, развитие алюминиевого кластера и производство санитарных гигиенических средств. Последний проект готов на 90-95%. Для запуска первой линии необходимо приобрести оборудование. Стоимость проекта составляет около 280 миллионов рублей. Кабардино-Балкария. Проекты благоустройства территории в регионах Северного Кавказа стали победителями 11-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В Кабардино-Балкарии гранты получат городской округ Прохладный с проектом «Энергия Малки» по благоустройству набережной, Чегемский район с проектом «Там, где река встречает горы», где появится единый прогулочный каркас с реализованными ранее проектами «Чегем-парк», «Чегем-движение вперед», «Река обнимает» и «Город не отпускает», а также городской округ Баксан с проектом дальнейшего благоустройства парка мира, культуры и отдыха. Карачаево-Черкесия. Единовременные выплаты и рабочие места в сельской местности Карачаево-Черкесии за весь период реализации программы «Земский доктор», которую поддержала и расширила «Единая Россия», получили 439 врачей. Из них 201 специалист трудоустроился в 2018-2025 годах, а в этом году штат сельских медучреждений республики пополнят еще 20 врачей. В Карачаево-Черкесии помимо федеральной единовременной выплаты в 1 миллион рублей для участников программы по инициативе главы республики Рашида Тимрезова предусмотрена региональная выплата в размере 100 тысяч рублей. Северная Осетия. В трех школах Северной Осетии с начала нового учебного года расширят сеть предпрофильных и профильных архитектурно-строительных классов. В этом году они открываются сразу в трех школах Владикавказа. Год назад запустили пилотный проект в школе номер 36. Ребята получили возможность уже со школьной скамьи погружаться в мир архитектуры, проектирования и строительства. Дети заинтересованы в новых знаниях и выборе строительных профессий. Ставропольский край. В предгорном районе Ставрополья запустили вторую очередь селекционно-генетического центра мелкого рогатого скота. Овцеводческая ферма рассчитана на 1800 голов единовременного содержания. Новое предприятие позволит создать стабильную российскую племенную базу и снизит зависимость от импорта племенной продукции. Общий объем инвестиций в проект селекционно-генетического центра составил 695 миллионов рублей. Чечня. Более 750 мероприятий планируется провести в Чеченской Республике в рамках подготовки к 75-летию со дня рождения первого президента Чечни, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Дата приходится на 23 августа. Одним из ключевых событий станет международная конференция в Грозном, посвященная столетию установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 24 августа, в Черкеске в ночные часы плюс 22, днем плюс 28, небольшой дождь, в Карачаевске плюс 18, ночью днем до плюс 27. Облачно, ожидается дождь. В Донбайе ночью плюс 14, днем плюс 21, облачно, временами дождь. В Архызе плюс 15, ночью днем до плюс 23, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
4: Возрастная категория 14+.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Усть-Джигуте, 10 утра.
1: Завтрак ФМ в эфире КЧР ФМ, и я приветствую всех, кто встречает это прекрасное летнее утро вместе с нами с радио КЧР ФМ. С вами этот час с 10 до 11 проведу я, меня зовут Белла, и я от всей души желаю вам легко настроиться на рабочий лад после выходных. Делитесь обязательно, друзья, как прошли ваши выходные. Ну а пока я напомню, что Завтрак ФМ — это час ваших приветов, поздравлений, пожеланий для близких, родных и любимых людей. И, между прочим, вместе со своими теплыми пожеланиями вы можете отправить музыкальную открытку через наш эфир, то есть какую-нибудь хорошую песню заказать. Ваше послание в неограниченном количестве принимаем на нашей странице ВКонтакте, которая называется КЧРФМ. Ищите нас, подписывайтесь и давайте просыпаться под музыку. Друзья, всем доброго утра!

Завтрак FM продолжается, и у нас есть сообщение. Здравствуйте, передайте привет всей нашей бригаде. Мы заканчиваем стройку. И поставьте песню Рустама Нахышева. Спасибо вам большое. Доброго вам утра. Большой-большой привет вашей строительной бригаде. Я от всей души желаю вам самого прекрасного дня под песни радио КЧРФМ, конечно. И ставлю вашу музыкальную заявку Рустам Нахышев специально для вашей бригады.

Завтрак FM продолжается. Друзья, напомню, сегодня 24 августа, понедельник, хотя в душе как будто бы выходные продолжаются. Это последняя неделя летом, но не будем о грустном, как поется в одной красивой песне, но ведь осень тоже хороша. Завтрак FM с вами в любое время года, так что все отлично. Вспоминаем, друзья, у кого сегодня праздник из вашего окружения и пишем нам. С удовольствием все прочитаю. И пока летят ваши послания, давайте поздравим всех сегодняшних именинников. С днем рождения. Пожелаем всего самого-самого прекрасного и пусть исполняются все желания. И для тех, кто сейчас вдруг, возможно, за чашечкой чая, следующая композиция.

Завтрак FM продолжается, и у нас есть сообщение. Здравствуйте, любимое радио. Здравствуйте, дорогие любимые наши. Поставьте для меня песню Анжелики Начесовой. Всем хорошего дня. Натали из города Черкесска прислала нам данное сообщение. Натали, доброго вам утра. Очень приятно, что вы с нами. Как ваше настроение? Я желаю вам отличного дня и ставлю Анжелику Начесову.

Завтрак FM, программа по музыкальным заявкам продолжается. Друзья, сегодня синоптики обещают в Черкесске плюс 32. Но кого мы обманываем? На Завтрак FM сейчас будет гораздо жарче, ведь в эфире трек от нашего земляка Ислама Итляшева. Усидеть на месте точно не получится. Ловите этот кавказский вайб и прибавляйте звук.

Ну что, друзья, дорогие, на этом программа «Завтрак ФМ» подходит к завершению. За сим позвольте откланяться и попрощаться с вами. Я благодарю всех, кто провел этот час вместе с «Завтрак ФМ». Услышимся завтра. Пока-пока.

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа — все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

спортивные новости. Карачаево-Черкесии, в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов посетил строящийся Ледовый дворец в Карачаевске. Объект практически готов. Руководитель республики осмотрел зал ледовой арены, технические помещения, а также пространство для занятий хореографией и общей физической подготовкой. Высокотехнологичный комплекс возводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», нацпроекта «Демография» и партийного проекта «Детский спорт. Единая Россия». Очень важная составляющая такого типа объектов – современная холодильная установка и машина для заливки льда. Все уже готово к эксплуатации. Общая площадь Ледового дворца превышает 4000 квадратных метров. В центре – ледовый каток размерами 60 на 30 метров, трибуны для 180 зрителей. Одновременно здесь смогут тренироваться до 50 спортсменов, а на массовых катаниях – до 230 человек. Прилегающая к дворцу территория также благоустроена. Теперь, когда строительная часть почти завершена, впереди организационные вопросы. Предстоит укомплектовать штат квалифицированными кадрами, сформировать тренерский состав и привлечь специалистов по обслуживанию ледового и инженерного оборудования. Глава региона выразил уверенность, что дворец станет точкой притяжения для жителей и гостей республики, даст новый импульс развитию зимних видов спорта и, что особенно важно, подарит детям возможность заниматься в современных условиях. 5 медалей в копилке боксеров Карачаева-Черкесии по итогам всероссийских соревнований по боксу в памяти заслуженного тренера СССР Дементьева и заслуженного мастера спорта СССР по боксу Александрова. Соревнования среди юниоров и юниорок 17-18 лет прошли в Невинномысске, в Ставропольском крае, при участии более 120 спортсменов из 25 регионов России. Золото завоевала наша землячка Милана Мударова, серебро у Даниила Лайпанова и Денислама Кедралиева, бронза у Динура Джужуева и Эмира Гачияева. Тренеры – Алит Замыхов, Мухаммед Мударов, Анзор Кедакоев, Нурдин Кяков, Шамиль Ганшоков, Азамат Капушев и Рустам Ксалов. В Москве проходят первые международные соревнования по пауэрлифтингу среди ветеранов боевых действий. Турнир объединил спортсменов из 10 стран. Карачаево-Черкесию представляют ветераны СВО Дахир Байрамуков и его наставник Тимерлан Капушев. Спортсмены находятся на сопровождении филиала Госфонда «Защитники Отечества» по КЧР и выступают в составе спортивной команды ветеранов республики. Участие наших ветеранов в соревнованиях такого уровня способствует развитию адаптивного спорта и открывает новые возможности для спортивной самореализации. В рамках военно-патриотической смены «Честь имею» в лагере «Альтаир» в Тиберде прошла уникальная классная встреча. Гостем стал заслуженный мастер спорта России по боксу Мурат Храчев, двукратный чемпион России, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах и обладатель Кубка мира 2005 года в составе сборной России. Встреча с таким титулованным спортсменом стала мощным стимулом для ребят. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: не любовь.
1: Умница! Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 24 августа. Памятная дата военной истории России. 1944 год. Освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков. Освобожден Кишинев, столица Молдавии. Яско-Кишиневская операция началась 20 августа. Ее целью было окружить и разгромить немецко-румынскую группировку, прикрывавшую балканское направление. Успех был полный. Нашим войскам удалось продвинуться на 140 километров. Противник потерял 18 дивизий. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске

0: Преградной, 12.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: День государственного флага широко отметили в Карачаево-Черкесии. Глава республики Рашид Тимрезов поздравил жителей региона и отметил: «В этот день мы с гордостью вспоминаем великую историю нашей страны, летопись блестящих ратных побед и трудовых свершений, научных открытий, спортивных рекордов, уникального культурного наследия. Государственный флаг – это символ гордости за нашу отчизну и ответственности за будущее России. Он объединяет многонациональный народ нашей страны, служит напоминанием о том, что наша сила в сплоченности и любви к родине». В праздничный день в Черкесске прошел патриотический фестиваль и концерты, пронесли 60-метровый триколор. В районах организовали автопробеги, флешмобы и концертные программы. Ушел из жизни выдающийся государственный политический деятель, доктор юридических наук, профессор, экс-президент Карачаево-Черкесии, заслуженный деятель науки и заслуженный юрист Российской Федерации Борис Эбзеев. Глава республики Рашид Тимрезов выразил соболезнования родным и близким Бориса Сафаровича. Не стало высокопрофессионального юриста, одного из авторов Конституции Российской Федерации и Конституции Карачаево-Черкесской Республики. В качестве члена Конституционного суда России Борис Сафарович внес неоценимый вклад в укрепление конституционного строя России. Для жителей Карачаево-Черкесии он навсегда останется в памяти как человек, который любил свою малую родину. Много сделал для ее развития в должности президента республики, отметил Тимрезов. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел двустороннюю встречу с главой администрации Абазинского района Русланом Кужевым. Обсудили социально-экономическое развитие муниципалитета и реализацию приоритетных проектов. Рассмотрели ремонт дорог, модернизацию коммунальной инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов и патриотическое воспитание молодежи. В районе отремонтировано 14 километров автодорог. В СЖ строится 29 километров сетей водоснабжения, благоустроена парковая зона, построен новый корпус поликлиники. В ОНЖ Чукуни обустроены тротуары с освещением. К концу года построят врачебную амбулаторию в Эльбургане. В СЖ стартует строительство модульного молодежного центра. По итогам встречи определили дальнейшие задачи по последовательному развитию инфраструктуры Абазинского района.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 95,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
5: 25-55-10.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

взрослая девушка, как ребенок, тащишь в рот всякую гадость. Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помоги.

0: «Маяки 5».
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Лето создано для скорости, а в дисконт-центре «Чемпион» еще

0: и для суперпризов. Покупай товары от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max – он твой. Экстремальный дрифт-кар ждет тебя. Мощный велосипед? Крути педали к победе. Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. Чемпион. Черкесск. Улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама». Второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра. Твои правила.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: КЧРФМ 104.5 Карачаевск.
1: Я говорю, сгребач не нужен. Вот результат.
0: Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов посетил строящийся ледовый дворец в Карачаевске. Объект практически готов. Руководитель республики осмотрел зал ледовой арены, технические помещения, а также пространство для занятий хореографией и общей физической подготовкой. Высокотехнологичный комплекс возводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», нацпроекта «Демография» и партийного проекта «Детский спорт. Единая Россия». Очень важная составляющая такого типа объектов – современная холодильная установка и машина для заливки льда. Все уже готово к эксплуатации. Общая площадь Ледового дворца превышает 4000 квадратных метров. В центре – ледовый каток размерами 60 на 30 метров, трибуны для 180 зрителей. Одновременно здесь смогут тренироваться до 50 спортсменов, а на массовых катаниях – до 230 человек. Прилегающая к дворцу территория также благоустроена. Теперь, когда строительная часть почти завершена, впереди организационные вопросы. Предстоит укомплектовать штат квалифицированными кадрами, сформировать тренерский состав и привлечь специалистов по обслуживанию ледового и инженерного оборудования. Глава региона выразил уверенность, что дворец станет точкой притяжения для жителей и гостей республики, даст новый импульс развитию зимних видов спорта и, что особенно важно, подарит детям возможность заниматься в современных условиях. 5 медалей в копилке боксеров Карачаева-Черкесии по итогам всероссийских соревнований по боксу в памяти заслуженного тренера СССР Дементьева и заслуженного мастера спорта СССР по боксу Александрова. Соревнования среди юниоров и юниорок 17-18 лет прошли в Невинномысске, в Ставропольском крае, при участии более 120 спортсменов из 25 регионов России. Золото завоевала наша землячка Милана Мударова, серебро у Даниила Лайпанова и Денислама Кедралиева, бронза у Динура Джужуева и Эмира Гачияева. Тренеры – Алит Замыхов, Мухаммед Мударов, Анзор Кедакоев, Нурдин Кяков, Шамиль Ганшоков, Азамат Капушев и Рустам Ксалов. В Москве проходят первые международные соревнования по пауэрлифтингу среди ветеранов боевых действий. Турнир объединил спортсменов из 10 стран. Карачаево-Черкесию представляют ветераны СВО Дахир Байрамуков и его наставник Тимерлан Капушев. Спортсмены находятся на сопровождении филиала Госфонда «Защитники Отечества» по КЧР и выступают в составе спортивной команды ветеранов республики. Участие наших ветеранов в соревнованиях такого уровня способствует развитию адаптивного спорта и открывает новые возможности для спортивной самореализации. В рамках военно-патриотической смены «Честь имею» в лагере «Альтаир» в Тиберде прошла уникальная классная встреча. Гостем стал заслуженный мастер спорта России по боксу Мурат Храчев, двукратный чемпион России, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах и обладатель Кубка мира 2005 года в составе сборной России. Встреча с таким титулованным спортсменом стала мощным стимулом для ребят. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, ваше величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Где мне дом с баней найти?
9: Все на сайте «Этажи».
8: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
9: Там же на сайте «Этажи».
8: А ипотеку быстро и выгодно?
9: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
8: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
9: Найди свой дом на «Этажи.ком».
10: Дисконт-центр «Чемпион» проводит розыгрыш. Купи товар на сумму от 10 тысяч рублей и стань участником. Трех победителей ждут суперпризы. iPhone 17 Pro Max, дрифт-кар и велосипед. Подробности розыгрыша узнавайте в наших соцсетях или магазине. Дисконт-центр «Чемпион», Черкесск, Кавказская, 37, торговый центр «Панорама», второй этаж.
11: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: извоз.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова. Ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях карачаевского танца. Выпуск подготовлен на основе материалов, подготовленных в рамках школы межэтнической журналистики Камилой Байрамуковой. Национальный танец во все времена у всех народов означал больше, чем просто красивые движения под музыку. В танце нет ничего случайного. Каждое движение что-то значит. За каждым жестом есть свой смысл. Расскажем про нюансы карачаевского национального танца, его основных правилах и символике. Тюстепсео. В переводе с карачаевского «истинный танец» – это самый популярный и часто исполняемый на карачаевском или балкарском тое танец. Исполняется он в паре. Рисунок довольно простой. Двое, плавно ступая внутри воображаемой окружности, несколько раз сходятся в центре, девушка при этом вторит движением мужчины. Затем, не поворачиваясь спиной друг к другу, меняются местами и снова повторяют движение, плавно сближаясь и расходясь. Начинается той всегда одинаково. Участники выстраиваются в круг, образуя в центре подобие танцпола. А все желающие танцевать выходят внутрь этого круга и встают группами друг напротив друга. Девушки с одной стороны, молодые люди с другой. Раньше это правило соблюдалось строго, сейчас по ситуации. Важное правило: в первый ряд становятся только те, кто готов танцевать. Имейте в виду, отказывать, если вас пригласили на танец, считается проявлением невоспитанности. Это унижает достоинство того, кто пригласил, и того, кто отказал. Поэтому, если танец в ваши планы не входит, становитесь в задние зрительские ряды. Теперь следующий этап – приглашение на танец. Так уж заведено, что приглашать на карачаево-балкарских тоях могут только мужчины. Девушка, не уронив своего достоинства, может попросить станцевать с ней только брата. Молодой человек подходит и небольшим поклоном головой приглашает девушку на танец, протягивая руку. Девушке же подавать руку в ответ категорически запрещается. Самое строгое правило карачаевского и балкарского тоя – прикасаться к партнеру нельзя. Ни в танце, ни вообще когда-либо. Исключение только одно – танец обезьек. Даже соприкасаться одеждой строго запрещается. Чтобы принять приглашение, девушке необходимо просто сделать пару шагов навстречу своему кавалеру, слегка наклонив голову. Для девушки смотреть в упор на партнера считается неприличным, поэтому глаза должны быть полуопущены. А мужчина, наоборот, должен смотреть только на партнершу. А вот отвлекаться на что-то во время танца для кавалера – это дурной тон. Считается, что тюстепсео чем-то напоминает танец двух птиц, кружащих вокруг друг друга, где мужчина – орел, решительный и горделивый, а девушка – хрупкая и изящная лебедь. Сравнение «плывет как лебедь» – это высочайшая похвала для девушки в танце. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова. Вы, как всегда, на волне 104.5 FM. Спасибо, что выбираете нашу радиостанцию КЧР FM. Ну, а я постаралась собрать все самые важные, актуальные, интересные события минувших дней для вас здесь, в этом большом информационном часе. Расскажу о том, как отпраздновала Карачаево-Черкесия важнейший государственный праздник, День государственного флага. Он пришелся на минувшую субботу. Всегда это 22 августа. Расскажу также о достаточно такой большой потере. Ушел из жизни выдающийся государственный деятель, экс-президент Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев. Сегодня республика прощается с ним. Далее новости обычной повестки. Глава региона совершил накануне рабочую поездку в Абазинский район, осмотрел ряд объектов, побеседовал, встретился, обсудил планы по развитию Абазинского района с главой местной администрации. Расскажу также о том, что совсем скоро новый учебный год. Стартовали традиционные августовские педагогические совещания. Республиканское состоялось. Глава региона также поприсутствовал. Также, друзья, целый ряд интересных активностей, фестивалей этнокультурных, приуроченных к году культурного, году единства народов России и году культурного и духовного развития народов Карачаево-Черкесии прошел. Спортивные новости, подготовка к выборам, ремонт, благоустройство. Устройство. Все здесь, в этом большом информационном часе. Давайте начнем, друзья, и начнем с празднования Дня государственного флага Российской Федерации. Как оно прошло в Карачаево-Черкесии, об этом расскажу вот в ближайшие секунды. Мы начинаем. Итак, друзья, 22 августа, в День государственного флага, в Карачаево-Черкесии прошли масштабные мероприятия. Глава республики Рашид Тимрезов поздравил земляков и отметил, что в этот день мы с гордостью вспоминаем великую историю нашей страны. Летопись блестящих ратных побед и трудовых свершений, научных открытий, спортивных рекордов, уникального культурного наследия, легендарной доблести нашего народа, который в самые тяжелые времена не отступал от принципов и истинного патриотизма и верности избранному пути. Для каждого из нас государственный флаг – это символ гордости за нашу отчизну и ответственности за будущее России. Он объединяет многонациональный народ нашей страны, служит напоминанием о том, что наша сила в сплоченности и любви к родине. Низкий поклон всем жителям Карачаево-Черкесии, которые вносят свой вклад в строительство сильной и процветающей России. Особые слова признательности нашим ветеранам, землякам и соотечественникам, которые сегодня на передовой, вдали от дома, под российским триколором, защищают нашу страну и всем, кто поддерживает наших бойцов. В этот знаменательный день желаю всем жителям нашей республики и нашей страны крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть государственный флаг России всегда вдохновляет на новые свершения во имя ее процветания. Это было поздравление главы региона с Днем государственного флага. В праздничный день мероприятия развернулись во всех городах и районах, в разных уголках республики. Например, прошел автомотопробег, посвященный Дню государственного флага России. Более 100 жителей региона стали его участниками. Колонна из 75 единиц техники, 50 автомобилей и 25 мотоциклов прошла по маршруту от Черкесска до перевала Пхия. Участникам предстояло преодолеть около 157 километров и подняться на высоту более 2000 метров. Российские триколоры сопровождали участников на протяжении всего маршрута, став символом единства и сплоченности. Мероприятие организовало Министерство по делам молодежи и «Анна моя карьера». Ярким примером народного единства стал и другой автопробег, который прошел в Усть-Джигутинском районе. Колонна автомобилей, украшенных российской государственной символикой, проследовала от стелы Усть-Джигуты до аула Сарытюз. Ну а повсеместно, по всей республике, в преддверии Дня государственного флага состоялись торжественные церемонии вручение первых в жизни паспортов юным жителям республики, которые достигли 14-летнего возраста. Эта акция проходит уже традиционно в рамках всероссийского проекта «Мы граждане России».
праздничный день 150-метровый триколор развернули жители Карачаевского городского округа. Участники акции пронесли его через все населенные пункты округа. В день флага России объединились все. Участники специальной военной операции, молодежь, активисты от мала до велика. Они пронесли любимый триколор через населенные пункты округа и отметили, что государственный флаг – это маяк нашего единства, чувство патриотизма и гордости за Россию. В Черкесске около 500 ребят, воспитанников молодежных объединений Черкесска, развернули 60-метровый бело-синий-красный триколор. Праздничное шествие завершилось хороводом участников межрегионального фестиваля «Калейдоскоп народов Кавказа». А еще прошло интереснейшее просветительское мероприятие для 50 иностранных студентов, граждан Индии, которые обучаются в Карачаево-Черкесии. Его провело общество «Знание». Встреча состоялась на стадионе 15, школы номер 15 города Черкесска. А лектором здесь выступил призер Олимпийских игр, двукратный чемпион России по боксу Мурат Храчев. Он рассказал иностранным студентам об истории и значении российского триколора, а также о том, как дисциплина, труд и характер помогают добиваться целей. После лекции состоялся баскетбольный турнир. В мероприятии приняли участие представители органов власти, мэрии Черкесска и вузов. Очень важно, чтобы иностранные студенты чувствовали себя здесь не гостями, а частью общего пространства, отметил директор филиала Российского общества знания в Карачаево-Черкесии Артур Балатов. Ну и, друзья, центральным местом празднования стала аллея знаков зодиака на улице Первомайской в Черкесске. Здесь Министерство по делам национальностей развернуло большой фестиваль под флагом России. Работали выставка, сборка и разборка оружия, мастер-классы по тактической медицине, в том числе по изготовлению свечей, плетению маскировочных сетей. Работал электронный тир, зона аквагрима, делали поделки. Все это в цветах российского триколора. Ну и, конечно же, концертные программы состоялись в праздничный день по всей республике. Друзья, еще раз с прошедшим, но очень важным праздником, который объединяет всех, кто живет в России, любит свою страну и, конечно же, делает все возможное для того, чтобы она только процветала. С днем государственного флага Российской Федерации!

Друзья, к другим очень важным событиям. Накануне в Москве прошел второй этап 23-го съезда «Единой России», который собрал более 3000 делегатов со всей страны. На съезде активно участвовали, и наши земляки, официальная делегация из Карачаева-Черкесии, открыл съезд президент Российской Федерации Владимир Путин. Он, выступая перед делегатами, подчеркнул, что Россия – суверенная страна, которая, несмотря на трудности, развивается, запускает масштабные проекты в сфере экономики, в социальной сфере, повышает обороноспособность. Президент подчеркнул, что народная программа «Единая Россия» отвечает на все вопросы, которые важны для людей. Новая народная программа «Единая Россия», рассчитанная на ближайшие 5 лет, была принята на съезде и формировалась она жителями нашей страны. В ее основе более 3,5 миллионов предложений от граждан, 10 тысяч из которых внесли и жители Карачаева-Черкесии. В обновленной программе конкретные шаги – это повышение минимального размера оплаты труда, развитие технологического суверенитета, поддержка ветеранов специальной военной операции, расширение социальных и инфраструктурных программ. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов в своем официальном канале ВМАКС отметил, что каждый блок народной программы «Единой России», принятой на съезде, нацелен на реальные результаты для граждан, направлен на укрепление экономического, социального, культурного потенциала нашей страны. Друзья, ну и печальная весть пришла. Накануне ушел из жизни выдающийся государственный и политический деятель, доктор юридических наук, профессор, экс-президент Карачаева-Черкесии, заслуженный деятель науки и заслуженный юрист Российской Федерации Борис Сафарович Эбзиев. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов выразил соболезнования и отметил, что не стало высокопрофессионального юриста, одного из авторов Конституции Российской Федерации и Конституции Карачаево-Черкесской Республики. В качестве члена Конституционного суда России Борис Сафарович внес неоценимый вклад в развитие отечественной юридической науки, укрепление конституционного строя и российской государственности. Для жителей Карачаева-Черкесии он навсегда останется в памяти как человек, который любил свою малую родину, много сделал для ее развития в должности президента республики. В последние годы он был членом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. На каждом месте работы его отличали высочайший профессионализм, глубокие знания, мудрость и служение Отечества. Рашид Тимрезов от себя лично, от всех жителей Карачаева-Черкесии выразил самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Бориса Сафаровича Эбзиева. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Друзья, к другим событиям. Накануне 23 августа Ахмату Хаджи Кадырову, первому президенту Чеченской Республики, герою России, исполнилось бы 75 лет. Глава Карачаева-Черкесии опубликовал видеообращение в своем официальном канале МАКС, и он отметил, что это был человек несгибаемой воли и подлинного мужества. В самый тяжелый для малой родины час он принял на себя ответственность за судьбу всего народа, сплотил земляков, сумел направить республику на дорогу мира и созидания. Дело своего отца достойно продолжает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Под его руководством республика уверенно идет по пути процветания, социально-экономического благополучия и согласия. Именно об этом мечтал, ради этого жил и трудился его отец Ахмат Хаджи Кадыров. Светлая память герою России Ахмату Хаджи Кадырову. Мира, добра и благополучия братской Чеченской Республики. Напомню, это было обращение главы Карачаева-Черкесии в память о 75-летии со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Абдулхамидовича Кадырова.

между прошлым и будущим именно он называется жизнь. Вечный покой сердце.

Ну что, друзья, мы продолжаем. И накануне в ауле Эльбурган в Абазинском районе состоялось традиционное республиканское августовское совещание педагогических работников. Активным участником мероприятия стал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, который находился в Абазинском районе с рабочим визитом. Также мероприятие посетил директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов, депутаты Народного собрания, члены правительства, представители общественных организаций, ветераны и работники системы образования республики. На повестке основные направления развития системы образования Карачаева-Черкесии на стартующий уже через несколько дней новый учебный год. Обсуждали воспитывающую среду как компонент единого образовательного пространства, значимость профильного обучения для повышения качества знаний, инновационные подходы к обучению и воспитанию и многие другие актуальные вопросы современного образования. Обращаясь к участникам августовского совещания, глава региона Рашид Тимрезов особо подчеркнул, что в год единства народов России и год дошкольного образования особенно важно помнить о главной задаче – передавать детям любовь к родной земле, уважение к культуре, традициям всех народов нашей большой страны. Рашид Тимрезов также отметил, что за последние годы система образования нашей страны и Карачаева-Черкесии существенно изменилась. Продолжается массовое и масштабное обновление образовательной инфраструктуры. По инициативе президента Владимира Путина в рамках национальных проектов, федеральных и региональных программ строятся школы, детские сады капитально ремонтируются, школы в том числе, а сейчас стартовала программа по ремонту среднеспециальных учебных заведений. Продолжается обновление материально-технической базы. Занимаемся развитием дошкольного и дополнительного образования, поддерживаем талантливых детей, развиваем систему профессионального образования и много внимания уделяем повышению престижа педагогической профессии, подчеркнул он. Руководитель региона добавил, что главный ресурс образования – это не здание и не оборудование. Главный ресурс – это люди, педагоги. Он поблагодарил их за мудрость, терпение, любовь к детям. После чего глава региона вручил почетные звания «Заслуженный учитель Карачаево-Черкесской республики» и «Заслуженный работник народного образования региона», педагогам, которые внесли значительный вклад в развитие сферы образования региона, воспитание подрастающего поколения. В ходе рабочей поездки в Абазинский район глава региона также посетил общественную территорию в ауле Инжичукун. В ее центре новые детские спортивные площадки, которые уже стали точкой притяжения для жителей аула. Проект реализован в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды и при поддержке партии «Единая Россия». Рядом с новым спортивным комплексом – волейбольная площадка и футбольное поле. В прошлом году при активном участии самих аульчан здесь были установлены трибуны и навес – освещение. Созданы условия для развития национальных видов спорта. Оборудована площадка для тренировок по стрельбе из лука. И очень символично, что ежегодно на этой территории будет проводиться турнир памяти заслуженного тренера сборной СССР Арсена Балова, уроженца этих мест. Ну и при осмотре общественной территории глава республики встретился с тренером и воспитанниками местной футбольной команды «Абанпара». Это мальчики младшего школьного возраста. Они представят республику в сентябре этого года на всероссийских соревнованиях по футболу в Краснодарском крае в поселке Витязево. Рашид Тимрезов после общения дал поручение подготовить проект по строительству здесь современного футбольного поля с искусственным покрытием. Уверен, что у этих ребят все получится. А новые спортивные объекты станут отличным подспорьем для развития детского спорта в ауле, подчеркнул глава региона. Ну и по традиции визит руководителя региона в муниципалитет завершился двухсторонней встречей с главой местной администрации Абазинского района Русланом Кужевым. Обсуждали социально-экономическое развитие муниципалитета и реализацию приоритетных проектов. Отдельное внимание уделили ремонту автомобильных дорог, модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустройству населенных пунктов и патриотическому воспитанию молодежи. Руслан Кужев рассказал о результатах проделанной работы и о задачах, которые предстоит решить в текущем году. Так, в последние годы в Абазинском районе отремонтировано около 14 километров автодорог. Проведены капремонт и ремонт 5 дорог общего пользования в аулах Эльбурган и Псыш.
До конца года предстоит отремонтировать еще почти 3 километра в новом микрорайоне аула Псыш после завершения прокладки водопроводной линии. В этом году продолжается реконструкция одного из ключевых проектов – дороги межмуниципального значения Черкесск-Домбай, соединяющей аулы Кубина и Эльбурган. Важное направление – это, конечно, модернизация систем водоснабжения. В прошлом году в микрорайоне аула Псыш началось строительство 29 километров сетей водоснабжения. Завершить проект планируют до конца этого года. Благоустройство территории продолжается. В Псыже благоустроили парковую зону. В Инжетчукуне в прошлом году провели работы по устройству тротуаров с освещением вдоль региональной дороги по улице Ленина. Протяженность около километра. В сентябре этого года продолжат работы по устройству тротуаров по улице Ленина в Инжетчукуне. На сей раз обустроят 1,5 километра. На встрече также было отмечено, что развивается инфраструктура и в сфере здравоохранения. Так, в ауле Псыш завершилось строительство важного объекта здравоохранения. Это новый корпус Абазинской центральной районной поликлиники. Он рассчитан на 240 посещений в смену. Работы были проведены в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь» и народной программы «Единой России». Также идет строительство врачебной амбулатории в Эльбургане, которую планируют сдать к концу текущего года. По инициативе президента России Владимира Путина в стране выстроена системная работа государства по развитию талантов молодежи и предоставлению возможностей для их самореализации, отметил глава региона. Он подчеркнул, что в частности, благодаря программе комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» в этом году в Псыже стартует строительство модульного молодежного центра. Он станет дополнительной точкой притяжения для активной молодежи со всего Абазинского района. Ну и по итогам встречи определили дальнейшие задачи, направленные на последовательное развитие инфраструктуры Абазинского района и повышение качества жизни земляков. Рашид Тимрезов также особо подчеркнул важность активного участия самих жителей в этом процессе и поддержки их инициатив.

Друзья, мы продолжаем. Конечно же, у нас много событий состоялось накануне, в День государственного флага Российской Федерации. И в мероприятиях, конечно, активно участвовали ветераны и участники специальной военной операции. Они стали участниками и главными героями патриотических бесед с молодежью. Поучаствовали в автопробегах, концертах, фестивалях. И даже вручали первые в жизни паспорта юным жителям региона, которым только исполнилось 14 лет. Поддержка наших ребят на передовой продолжается и ведется постоянно. В канун Дня государственного флага по запросу командования 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Горной» для выполнения боевых задач от республики были приобретены и переданы бойцам современные мощные дроны с передовым функционалом, а также зимние спальные мешки. Заместитель председателя правительства республики Михаил Гаджиев от имени Единого республиканского штаба вручил груз исполняющему обязанности командира бригады полковнику Александру Сяйлеву. Поддержка наших военнослужащих остается одной из ключевых задач деятельности органов власти. С начала специальной военной операции в рамках работы Единого республиканского штаба, который был создан по инициативе главы республики, было собрано и отправлено более 2200 тонн груза в зону специальной военной операции. Накануне в администрации Урупского района по поручению главы республики Рашида Тимрезова состоялась очередная встреча с семьями участников специальной военной операции. Как всегда, по традиции, встреча проходила в открытом формате. Каждый мог задать вопрос, высказать пожелания, озвучить проблемы, которые требуют внимания. Также прозвучала важная информация от представителей управления соцзащиты. Они напомнили ветеранам и семьям участников СВО о действующих в республике механизмах поддержки и подробно остановились на информационной системе «Помощь участникам СВО и членам их семей», через которую можно оперативно направлять запросы или получать любые консультации. А еще подробно разобрали информацию о возможностях заключения социального контракта для развития личного подсобного хозяйства. В целом вопросы касались самых разных сфер, и ни одно из обращений не останется без внимания местной администрации. Ну и, друзья, немножечко хотелось бы напомнить о масштабной подготовке к выборам в Государственную Думу Российской Федерации. Накануне участники участковых, члены, точнее, участковых избирательных комиссий начали подомовой обход в рамках проекта «Информ УИК». Они приходят домой, рассказывают жителям региона о выборах Госдумы и доступных формах голосования. Обходчики используют специальное мобильное приложение, а после беседы вручают избирателям информационные буклеты. В проекте задействовано 249 участковых избирательных комиссий и 929 членов таких комиссий. Обход завершится 15 сентября. У каждого, кстати, представителя участковой избирательной комиссии есть при себе удостоверение, именно бейдж и специальная экипировка. Добавлю, что выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 9-го созыва пройдут уже совсем скоро, с 18 по 20 сентября 2026 года.

Друзья, совсем немного остается до начала нового учебного года. По факту уже неделя, 7 дней и 1 сентября. Напомню, что педагоги Карачаева-Черкесии накануне встретились на традиционном августовском совещании работников образования, где определили ключевые направления развития региональной системы образования на наступающий 2026-2027 учебный год. Одним из приоритетов стала профессиональная ориентация школьников и реализация единой модели профориентации в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Это часть национального проекта «Молодежь и дети». Пленарное заседание традиционного педагогического форума прошло в Доме культуры Аула Эльбурган. В его работе принял участие глава республики Рашид Тимрезов, представители органов власти, руководители муниципальных органов управления образованием, директора школ, организаций дошкольного и среднего профессионального образования. Конечно же, педагоги и ветераны педагогического труда. О реализации единой модели профориентации в Карачаево-Черкесии рассказала заместитель министра образования и науки Заира Карасова. Она представила результаты работы за прошлый учебный год и обозначила основные задачи по развитию системы профориентации на новый учебный год. Она отметила, что планируется сохранить 100% охват школьников курсом «Россия. Мои горизонты» с региональным компонентом, увеличить доступность профессиональных проб, экскурсий, мастер-классов, расширить сеть предпрофессиональных классов и усилить взаимодействие с работодателями и кадровыми центрами работы России. Приоритетом станет подготовка школьников к выбору профессии с учетом прогнозируемой потребности экономики республики. Согласно кадровому прогнозу, к 2032 году региону потребуется 1514 специалистов. Профориентация – это ключевое условие кадрового экономического развития республики, отметила Заира Карасова. Она добавила, что профориентация – инвестиция в будущее региона. Работа по единой модели профориентации станет залогом осознанного профессионального выбора каждого выпускника школ. Августовское совещание работников образования определило профориентацию не только как направление работы со школьниками, но и как важный инструмент формирования кадрового потенциала всей республики. Системная работа по единой модели профориентации позволит связать образовательные траектории школьников с потребностями экономики региона и создать условия для создания профессионального выбора каждого выпускника. Друзья, уже про работающих граждан хочется отметить и рассказать немного о программе «Земский доктор», о ее результатах. Единовременные выплаты и рабочие места в сельской местности в Карачаево-Черкесии за весь период реализации этой программы, программы «Земский доктор», которую, кстати, поддержала и расширила «Единая Россия», получили 439 врачей. Из них 201 специалист сферы здравоохранения трудоустроился с 2018 по 2025 год. В этом году штат сельских медучреждений республики пополнят еще 20 врачей. Призванная решить проблему нехватки медицинских кадров в сельской местности, программа реализуется в России с 2012 года. По решению президента Владимира Путина программа «Земский доктор» продлена еще до 2030 года. В Карачаево-Черкесии, что важно, помимо федеральной единовременной выплаты, а это 1 миллион рублей, участники программы «Земский доктор» по инициативе главы нашей республики Рашида Тимрезова получают и региональную выплату. Ее размер составляет 100 тысяч рублей. Друзья, мы продолжим. Расскажу о важном мероприятии в Карачаево-Черкесии. Проходит Северокавказский молодежный туристический форум «Координата 2026. Это уже четвертый форум, проходящий в нашей республике. Главная тема форума в этом году – использование проектного менеджмента для раскрытия богатого культурного кода наших территорий. Мероприятие приурочено к Году единства народов России, отвечает задачам Года духовного и культурного наследия народов Карачаева-Черкесии. Глава региона

нам поприветствовал участников и гостей Северокавказского молодежного туристического форума «Координата» и отметил, что в течение недель более 100 инициативных молодых людей со всего Северокавказского федерального округа пройдут обучение по направлениям «Координата горизонты» и «Координата возможности». Участников также ждут практические занятия на знаковых туристических объектах республики в Тибердинском национальном парке, на ВТРК «Архыз», в Нижнеархызском городище. А главным итогом форума станет грантовый конкурс «Росмолодежь. Гранты» с общим призовым фондом в 4 миллиона рублей. Глава региона выразил уверенность, что форум вновь подтвердит свой статус площадки, где рождаются креативные идеи, востребованные проекты и формируется кадровый резерв туристической индустрии. Он пожелал участникам продуктивной работы и успешной реализации намеченных инициатив. А вот еще один очень важный, красивый, многоголосый фестиваль, этнофестиваль «Калейдоскоп народов Кавказа» уже прошел в республике в прошедшие выходные. О нем чуть подробнее через несколько минут буквально.

Друзья, еще один красивый, яркий, многоголосый и самобытный этнофестиваль, межрегиональный этнофестиваль «Калейдоскоп народов Кавказа» прошел в Карачаево-Черкесии. Его приурочили к году единства народов России. На площадке фестиваля собрались хореографические и вокальные ансамбли, фольклорные, инструментальные коллективы, а также мастера традиционных ремесел и народных промыслов. Они продемонстрировали богатство народной культуры. В программе участники из районов и городов Карачаево-Черкесии, субъектов Северокавказского и Южного федеральных округов, в том числе гости из воссоединенных регионов России. В первый день фестиваля участников приветствовали официальные лица. Это заместитель директора Дома народного творчества России имени Поленова Мария Якунькина, министр культуры нашей республики Зураб Агирбов, председатель Центрального совета Карачаево-Черкесской республиканской молодежной организации «Интеллектуальное творческое общество молодежи» Азамат Лисов и директор Республиканского центра народной культуры Артем Разин. На открытии выступили творческие коллективы нашей республики. Они представили культуру 5 коренных народов региона. Позже состоялся круглый стол, где обсудили вопросы сохранения и популяризации нематериального этнокультурного наследия России. Представители разных регионов поделились собственными практиками выявления и документирования таких объектов, обсудили способы их включения в современное культурное пространство. На этнофестивале «Калейдоскоп народов Кавказа» прошел также мастер-класс по голосовому сопровождению фольклорных песен Карачаево-Черкесии. Здесь спикером стал Шамиль Хубиев, народный артист республики и заслуженный артист Южной Осетии. Гости мероприятия погрузились в атмосферу традиционной музыки нашего региона. Узнали о вокальных приемах, освоили техники звукоизвлечения и постановки голоса, которые характерны для подлинных горских мелодий и обрядовых напевов. Второй день праздника прошел в парке культуры отдыха «Зеленый остров» в Черкесске. Насыщенной программой, в том числе гастрономической, представители каждого муниципального образования продемонстрировали гостям тонкости приготовления блюд национальной кухни. Все это можно было попробовать. Также представили изделия мастеров народных промыслов и прошли концерты, где гостей познакомили с танцевальной песенной культурой народов, населяющих юг России. Проект «Калейдоскоп народов Кавказа» – это масштабная инициатива, которая реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Благодаря такой поддержке удается в живой эмоциональной атмосфере беречь, распространять культурное наследие народов нашей многонациональной страны. Ну и проект реализован при поддержке фонда президентских грантов. Ну и еще, друзья, важный праздник. Город-курорт Теберда отпраздновал день своего рождения. Администрация Карачаевского городского округа накануне организовала праздник для всех, кто любит этот удивительный уголок Карачаева-Черкесии, гордится его историей и связывает с ним свои самые теплые воспоминания. Гостей ждали яркие выставки, конкурсы для детей и взрослых, творческие мастер-классы, праздничный концерт, вкусные угощения и, конечно же, возможность провести этот день в кругу семьи, близких и друзей. Большой привет передаем в Теберду. Процветание нашему любимому живописному курорту.

Ну, друзья, остался у нас еще спортивный блок. Кузница чемпионов обретает новую жизнь. Здание комплексной спортивной школы из Жгутинского района, расположенное в самом сердце города, готовится отметить масштабное новоселье. Там полным ходом идет капитальный ремонт, который должен превратить исторический объект в современную тренировочную базу. Строители уже завершили демонтажные работы и бережно удалили со стен слой старой штукатурки, чтобы новое покрытие легло идеально ровно и держалось десятилетиями. Здесь укрепили каменную кладку специальной армирующей сеткой. И совсем скоро приступят к чистовой внутренней отделке. В здании появится современная вентиляция, заменят внутренние коммуникации и кровлю. Ремонт проходит в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт Единой России», который входит в народную программу партии. Друзья, есть и спортивные успехи. Пока лето, не так много соревнований, но наши ребята умудряются завоевывать медали на тех немногочисленных пока соревнованиях, которые есть в летний сезон. На сей раз спортсмены из нашей республики завоевали 2 медали международных соревнований по самбо среди юниоров 18-20 лет и юношей 16-18. Соревнования прошли в Международном центре самбо в Москве при участии спортсменов из России, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Золото завоевал наш земляк Костемир Чагов, категория юниоры 98 килограмм, бронза у Амира Охтова, юноши 58 килограммов. Тренеры Пилял Байчоров, Аслан Бастанов, Азамат Охтов и Марат Абитов. Ранее наша землячка Стефания Кириллова стала серебряной призершей 13-й летней спартакиады учащихся России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования проходили в Армавире, Краснодарский край, при участии спортсменов из 44 регионов России. На соревнованиях Стефания проводила 4 поединка весовой категории до 57 килограммов и в 3 одержала победу. Ее тренируют Тимур Наптугов и Беслан Охтов. Ну и, друзья, необычный досуг, но традиционная уже история. Почти 20 воспитанников Центра военно-патриотического воспитания молодежи города Черкесска «Авангард» перед началом нового учебного года получили отличный подарок от мэра – возможность прыгнуть с парашютом на базе Ессентукского авиационного спортклуба. Многие из ребят совершали прыжок уже не в первый раз, а у кого-то это был дебют. И в том и в другом случае это всегда процесс волнительный, который требует подготовки и смелости. Традиция прыгать с парашютом существует в нашем городе с 2015 года. Каждое лето ребята получают такое поощрение от мэрии Черкесска за активную военно-патриотическую работу, участие в соревнованиях, городских и республиканских мероприятиях. Мэр города Алексей Баскаев выразил уверенность, что они, также подрастающие юные патриоты Черкесска, и впредь будут проявлять себя с лучшей стороны. Получать новые знания, закалять дух и тело, всегда в любых ситуациях будут отличаться преданностью малой родине и России. Друзья, ну и в завершении нашего большого информационного часа хотелось бы немножечко предостеречь вас. Мошенники начали заманивать скидками на цветы и подарки учителям к 1 сентября. Аферисты рассылают смс-сообщения со ссылками на поддельные сайты, где предлагают купить товары к празднику по заниженным ценам. Злоумышленники давят на чувство срочности, пишут сообщения, предложение ограничено, скидка действует только сегодня и так далее. При переходе по ссылкам жертва попадает на фейковую страницу, где ее просят ввести данные банковской карты для оплаты. Деньги со счета спишут, а цветы или подарки никто не отправит. Будьте бдительны и предупреждайте своих близких. Не переходите по ссылкам из случайных смс-рассылок и не вводите данные карты на непроверенных сайтах, предупреждают правоохранительные органы. Друзья, на сегодня у меня все. Все, о чем я хотела вам рассказать, уже озвучено. С вами этот информационный час провела я, Анна Гончарова. Прощаюсь до завтра. Завтра у нас по графику в 10 часов программа по заявкам. Завтра КФМ в 12:45 встреча с представителями госавтоинспекции. Расскажут об организованных перевозках групп детей автобусами. А уже в 2 часа будем беседовать о здоровье и спорте. Неделя популяризации активных видов спорта проходит в Российской Федерации. Почему так важно заниматься спортом, мы поговорим. Тем более, что начинается новый учебный год. Возможно, вы задумываетесь о выборе спортсекции для вашего ребенка. Как ее выбрать, тоже будем давать рекомендации. Ну, а пока все, друзья. До новых радиовстреч. До свидания.

0: 105.5.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Чемпион для чемпионов. Это качественные материалы и удобство формы для занятия вашим любимым видом спорта. Кимоно, борцовки, футбольная форма, бутсы, инвентарь и аксессуары. Дисконт-центр «Чемпион». Отличные модели и бренды. Черкесск, торговый центр «Панорама», второй этаж.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800

0: Santos.
1: Fish are jumping.
2: Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов посетил строящийся ледовый дворец в Карачаевске. Объект практически готов. Руководитель республики осмотрел зал ледовой арены, технические помещения, а также пространство для занятий хореографией и общей физической подготовкой. Высокотехнологичный комплекс возводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», нацпроекта «Демография» и партийного проекта «Детский спорт. Единая Россия». Очень важная составляющая такого типа объектов – современная холодильная установка и машина для заливки льда. Все уже готово к эксплуатации. Общая площадь Ледового дворца превышает 4000 квадратных метров. В центре – ледовый каток размерами 60 на 30 метров, трибуны для 180 зрителей. Одновременно здесь могут тренироваться до 50 спортсменов, а на массовых катаниях – до 230 человек. Прилегающая к дворцу территория также благоустроена. Теперь, когда строительная часть почти завершена, впереди организационные вопросы. Предстоит укомплектовать штат квалифицированными кадрами, сформировать тренерский состав и привлечь специалистов по обслуживанию ледового и инженерного оборудования. Глава региона выразил уверенность, что дворец станет точкой притяжения для жителей и гостей республики, даст новый импульс развитию зимних видов спорта и, что особенно важно, подарит детям возможность заниматься в современных условиях. 5 медалей в копилке боксеров Карачаева-Черкесии по итогам всероссийских соревнований по боксу в памяти заслуженного тренера СССР Дементьева и заслуженного мастера спорта СССР по боксу Александрова. Соревнования среди юниоров и юниорок 17-18 лет прошли в Невинномысске, в Ставропольском крае, при участии более 120 спортсменов из 25 регионов России. Золото завоевала наша землячка Милана Мударова, серебро у Даниэля Лайпанова и Денислама Кедралиева, бронза у Динура Джужуева и Эмира Гачияева. Тренеры – Алит Замыхов, Мухаммед Мударов, Анзор Кедакоев, Нурдин Кяков, Шамиль Ганшоков, Азамат Капушев и Рустам Ксалов. В Москве проходят первые международные соревнования по пауэрлифтингу среди ветеранов боевых действий. Турнир объединил спортсменов из 10 стран. Карачаево-Черкесию представляют ветераны СВО Дахир Байрамуков и его наставник Тимерлан Капушев. Спортсмены находятся на сопровождении филиала Госфонда «Защитники Отечества» по КЧР и выступают в составе спортивной команды ветеранов республики. Участие наших ветеранов в соревнованиях такого уровня способствует развитию адаптивного спорта и открывает новые возможности для спортивной самореализации. В рамках военно-патриотической смены «Честь имею» в лагере «Альтаир» в Тиберде прошла уникальная классная встреча. Гостем стал заслуженный мастер спорта России по боксу Мурат Храчев, двукратный чемпион России, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах и обладатель Кубка мира 2005 года в составе сборной России. Встреча с таким титулованным спортсменом стала мощным стимулом для ребят. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Учкекене 16.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане первые выпускники республиканской программы «Доблесть гор» завершили обучение. Сертификаты об окончании программы и памятные часы ветеранам СВО вручили в Рио главы республики Федор Щукин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В проекте участвовали 35 военнослужащих. Они прошли переподготовку в сфере государственного и муниципального управления. Срок обучения составлял 1 год. С ветеранами работали опытные наставники, руководители органов власти, федеральные эксперты. Многие из выпускников трудоустроены в администрации главы правительства Дагестана, министерствах и администрациях. Ингушетия. В Магасе завершено благоустройство сквера. Реконструкция объекта реализована в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Проект благоустройства разработан с учетом пожеланий местного населения. Здесь выполнили полную замену покрытия, установили малые архитектурные формы, современную систему освещения и провели озеленение территории. Обновленная проекта пространство стало доступным для маломобильных граждан. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии дали старт работе регионального проектного офиса президентского фонда культурных инициатив. У представителей некоммерческих и коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, учреждений культуры, творческих объединений и креативных индустрий теперь есть возможность получать консультационную и методическую помощь при подготовке заявок на грантовые конкурсы непосредственно в республике. В приоритете проекты, направленные на сохранение исторического и культурного наследия, укрепление единства российского общества. Карачаево-Черкесия. Строящийся в Карачаевске Ледовый дворец готовится к сдаче в эксплуатацию. Общая площадь объекта превышает 4000 квадратных метров. В центре ледовый каток 60 на 30 метров. Вокруг расположены трибуны на 180 зрителей. Одновременно здесь могут тренироваться до 50 спортсменов, а при массовом катании до 230 человек. Прилегающаяся к дворцу территория также благоустроена. Сейчас идет комплектование штата специалистов по обслуживанию ледового и инженерного оборудования и тренерского состава. Северная Осетия. Цифровая платформа с биографиями выдающихся деятелей Северной Осетии будет создана по поручению главы региона. Сейчас продолжается сбор информации об известных личностях, оставивших заметный след в истории республики. Следующим этапом станет создание цифровой платформы, которая сделает эти материалы доступными каждому. На ней можно будет не только ознакомиться с биографиями выдающихся земляков, но и направлять свои предложения по включению новых имен, архивных материалов и исторических сведений. Ставропольский край. Обучение во Всероссийском образовательном центре знаний «Машук», которому 20 августа исполнилось 4 года, уже прошли более 100 тысяч человек из всех 89 регионов нашей страны. Проведено более 400 мероприятий. Важно, что «Машук» перестал быть только внутренней российской площадкой. В программах центра приняли участие представители 53 государств. Центр знаний «Машук» является федеральным методическим центром по развитию института наставничества и центром компетенции по межнациональным и межконфессиональным отношениям, а также по формированию кадрового резерва для системы образования и молодежной политики. Чечня. 23 августа в Чечне прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджикадырова. В торжественном мероприятии в Грозном приняли участие представители федерального и регионального руководства, общественные деятели и жители республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров огласил послание президента Российской Федерации Владимира Путина, который передал теплые пожелания последователям дела Ахмата Хаджикадырова и всему чеченскому народу. В памятный день прошли сотни мероприятий. Так, в селе Ахмат-Юрт открыли парк «Путь отца». В Грозном провели церемонию гашения памятной почтовой марки и представили выставку исторических фотографий. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Готовься к школьному сезону в дисконцентре «Чемпион». Новая коллекция спортивных костюмов и обуви ждет именно тебя. Поспеши! Все известные бренды в одном дисконцентре. «Чемпион», Черкесск, торговый центр «Панорама», второй этаж.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM. Это КЧР FM. Меня зовут Анна Гончарова. И мы продолжаем наш цикл радиопередач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Разъясняем, поясняем, даем рекомендации автомобилистам и другим участникам дорожного движения, поднимаем актуальные темы, разбираем. Друзья, мы стараемся самые актуальные темы выбирать для наших разговоров, и сегодня мы будем говорить об услугах экзаменационно-регистрационных подразделений Госавтоинспекции, а точнее будем делать упор на преимущества в использовании портала государственных услуг при регистрации и получении водительских удостоверений, транспортных средств. Все актуальные вопросы здесь, в нашем радиоэфире. Будем не только рассказывать, но и готовы отвечать на ваши вопросы. Как всегда, специалиста в эфирную студию пригласили. Через пару минут представлю. Напомню лишь о том, как можно связаться. Задать ваш вопрос можно посредством нашей страницы, официальной страницы радиостанции ВКонтакте, КЧРФМ. Заходите, подписывайтесь, пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Все увидим, обязательно гости, эксперту переадресую вопрос, ну и постараемся в рамках прямого эфира ответить на ваш вопрос. Итак, друзья, у нас сегодня в гостях начальник отделения информационного обеспечения оказания государственных услуг в электронном виде межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, майор полиции Екатерина Игоревна Камышанская. Здравствуйте, Екатерина.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Мы вновь рады вас здесь слышать. Екатерина, ну, портал государственных услуг уже достаточно длительное время активно работает на территории нашей страны. Если поначалу были вопросы, были сомнения у граждан, но сегодня я думаю, что, наверное, не осталось таких людей, которые не пользуются порталом. Ну, во всяком случае, достаточно большая часть наших граждан активно пользуются порталом госуслуги. У многих есть уже подтвержденная учетная запись, решают многие вопросы с документацией непосредственно через портал госуслуг. Что касается услуг по линии госавтоинспекции, здесь тоже уже достаточно много времени практикуется эта работа. Как сегодня граждане активны в сфере получения обращения за услугами по линии госавтоинспекции непосредственно через портал госуслуг? Активна эта опция? Люди пользуются?
1: Конечно, в настоящее время действительно уже многие граждане перешли на удобство портала государственных услуг, пользуются личными кабинетами, действительно, как вы правильно сказали, по учетным подтвержденным личным кабинетам. В настоящее время, как и ранее, граждане могут воспользоваться услугами регистрационно-экзаменационной деятельности по направлению госавтоинспекции как при регистрации транспортных средств, так и при получении водительского удостоверения. Напомню, что данный раздел подразумевает два направления. Это водительское удостоверение, транспортные средства. Транспортные средства имеют свои подцели. Можно поставить транспортное средство, которое уже стоит на учете, то есть, другими словами, при смене собственника. Также можно поставить на учет государственное транспортное средство, вновь изготовленное за пределами территории Российской Федерации. В пределах территории Российской Федерации можно поставить на учет машину, приобретенную в лизинг. Также можно прекратить учет транспортного средства по договору купли-продажи, важно помнить, и при утилизации транспортного средства. Ранее была доступна услуга по заявлению владельца, сейчас внесены, ну, уже прилично давно, год назад, внесены изменения, и по заявлению владельца транспортного средства прекратить регистрацию невозможно. Соответственно, хотелось бы напомнить гражданам о том, что если вы продаете транспортное средство, обязательно имейте в виду, что договор купли-продажи составляется минимум в двух, вообще в трех экземплярах. Один экземпляр остается продавцу, два экземпляра отдается новому собственнику, один для регистрационного подразделения госавтоинспекции, который он предоставит и, естественно, отдаст в регистрационное отдело. Второе для себя, потому что многие граждане сдают декларации, им необходимо основание приобретения транспортного средства. А вот для граждан, которые продали транспортное средство, этот договор будет иметь, естественно, юридическое значение для того, что на 11 сутки по закону, по правилам регистрации, граждане имеют право подать на прекращение регистрации проданного транспортного средства на основании договора купли-продажи.
0: И таких обращений, кстати, много. Мы вот из прошлых наших бесед замечали, да, были и обращения от граждан, что продолжают идти штрафы, да, то есть получается новый владелец нарушает правила дорожного движения, не перерегистрирован транспорт, и штрафы, конечно, приходят старому владельцу. Вот эта практическая ситуация, ну, она уже на протяжении многих лет, наверное, один из лидеров по числу обращений в органы госавтоинспекции, в том числе в нашем регионе. Вот поэтому три договора, три экземпляра договора купли-продажи транспортного средства, если вы вдруг собираетесь приобретать или продавать свой автомобиль, имейте в виду три экземпляра. Их можно составлять не обязательно у нотариуса, все это делается в простой, в письменной форме, заверяется паспортными данными, подписями. И, в принципе, такой документ имеет достаточную юридическую силу.
1: Да, согласно Гражданского кодекса, документы на продажу транспортного средства могут быть составлены в простой письменной форме. Я уже сказала, в скольких экземплярах. Естественно, там указываются паспортные данные продавца, покупателя, заверяется все подписями, ставятся даты, и юридически транспортное средство при подписании договора, при передаче транспортного средства и денежных средств является основанием для перехода права собственности. Для граждан, которые продали, естественно, как я уже сказала, этот документ будет иметь юридически значимое действие, потому что, вот как вы сказали, в случае, когда идут штрафы, транспортное средство не переоформили, если вдруг какие-то другие нюансы, например, происходит ДТП до переоформления транспортного средства, те же самые налоги. То есть гражданин, который продал транспортное средство, может с легкостью доказать момент продажи на основании договора купли-продажи. Поэтому рекомендую гражданам не совершать такие ошибки, когда, как бывает среди людей, машину отдал, деньги взял и разошлись.
0: По устной договоренности ударили по рукам и разошлись.
1: Все должно быть юридически зафиксировано, все документально.
0: Так, мы продолжаем. Давайте, если мы уже сказали, что два таких важных направления, это водительские удостоверения и регистрация транспортных средств, если мы начали уже о регистрации транспортных средств, давайте в этом направлении и продолжим. Мы сегодня делаем упор на портал государственных и муниципальных услуг. Давайте расскажем, вот что конкретно, да, можно получить, как пользоваться этим порталом и какие, собственно говоря, преимущества. Ну, давайте, наверное, с самого главного преимущества при обращении на портал государственных муниципальных услуг, это экономия времени. Время сейчас очень такой серьезный ресурс, который, ну, сложно восполнять. Мы всегда на бегу, очень много дел, занятость и так далее. Портал госуслуг позволяет экономить ваше время и время нахождения уже непосредственно в подразделениях МРЭО, РЭО, да, в той или иной точке нашей страны. Вы можете выбирать удобную дату и время, подходить и к своему времени уже обращаться в окошко. То есть не придется стоять в очередях, ждать. Не получится так, что вы не попали в указанный день и не получили эту государственную услугу. Все-таки портал государственных услуг дает такую уникальнейшую возможность экономить ваше время. Вот, наверное, это самый главный такой серьезный плюс. Время, нервы, собственно говоря, сюда же ко времени плюсуются. И люди понимают действительно это, да? Екатерина, скажите, пожалуйста, вот как работает эта запись, да? И вот сейчас, ну вот в реальном времени, например, по регистрации транспортного средства, на какую дату можно сегодня вот записаться в подразделение межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения госавтоинспекции в Карачаево-Черкесии? Вот сегодня на практике примерно.
1: Сегодня на практике при записи на перерегистрацию транспортного средства либо на первичную регистрацию очередь не составляет более 2 дней. То есть, если вы сегодня подаете, вы можете подать через день, уже будут свободные слоты, доступные при выборе удобного для вас времени. Действительно, портал очень экономит время граждан. Подать можно заявку в любое удобное для вас время, где бы вы ни находились. Кто-то это делает дома, кто-то в перерыве на обед. кто-то...
0: То есть просто со смартфона зашел?
1: Да, кто-то сидя в парке, отдыхая, но зная, что ему через там, день-два нужно будет получить услугу. То есть это довольно очень удобно. Плюс преимущество портала в том, что он подсказывает гражданам следующие этапы подачи заявления. Он дает выбор и подсказки, как это работает. Если вы подаете условно на перерегистрацию транспортного средства, уже состоящего на государственном учете, портал будет вам предлагать при выборе ПТС-ки, он будет предлагать либо выбор электронного ПТС, что тоже необходимо понимать, потому что от этого будет зависеть сумма госпошлины. Если на новые машины идут электронные ПТС, то машины, там, грубо говоря, с 5-летней, 6-летней, 10-летней давности изготовления, там еще бумажные ПТС, которые, естественно, при переплате выполнение этого бланка требует его замены. Здесь портал тоже подскажет. Довольно удобно, там все описано в слотах, которые нужно нажимать.
0: А машины с пробегом можно, на них можно получить электронные ПТС? Сейчас есть такая возможность?
1: У нас в республике еще не открыты такие организации, в других регионах есть. У нас в республике пока нет, возможно, будет, ну, пока так.
0: Есть куда стремиться, и есть, конечно же, огромное количество новых возможностей, которые будут открываться и вообще вот в самое ближайшее время. То есть, получается, прогресс не стоит на месте, в том числе в сфере оказания государственных услуг. Здорово. Вы сказали, да, что размер пошлины будет отличаться. И вот, друзья, знаете, что хочу заметить? У каждого гражданина при обращении в государственные органы, в любые абсолютно, всегда бывают трудности при заполнении тех или иных заявлений. Мы не знаем, что написать, как написать, что указывать, что не указывать. Иногда случается даже такая легкая паника, у кого-то нелегкая паника, и как раз-таки портал государственных услуг предотвратит вот эту вот историю, потому что будут пошаговые подсказки, инструкции. Кто хоть раз подавал такое заявление через госуслуги, знает, о чем я говорю. То есть сама система говорит, что транспорт уже состоит на учете, да, тогда нажмите сюда, следующий шаг, следующий шаг, прикрепите документы. Документы, кстати, можно просто сфотографировать со своего телефона и подкрепить, и подгрузить. То есть, получается, вы заполняете все заявление, то есть, просто путем таких легких подсказок. А дальше уже сама система и сотрудник по ту сторону монитора, да, скажем так, уже непосредственно в подразделении, будет все сверять, проверять, заполнять и выполнять эту всю работу. А к вашему приходу ваше заявление уже будет сформировано, вам останется только подписать его. Правильно?
1: Правильно, и предоставить оригиналы документов.
0: Mm-hmm. Оригиналы документов нужны будут. Ну и, кстати, система об этом тоже говорит.
1: Обязательно. В конце, после завершения, да, подачи заявления, портал выдает уведомление гражданам о том, что необходимо предоставить оригиналы документов и транспортное средство для осмотра, ну, за исключением услуг, когда это замена госномера.
0: Mm-hmm.
1: Или утеря ПТС и СРТС. При смене собственника, смене цвета обязательно транспортное средство необходимо для осмотра. Напомню, что осмотр транспортных средств при совершении регистрационных действий производится на площадке регистрационного подразделения. Не где-либо, а именно на площадке.
0: То есть никаких аккредитованных организаций, типа сертифицированных и так далее, нет и быть не может. Непосредственно транспортное средство придется предоставить для осмотра инспектору здесь же, в подразделении, где вы будете получать эту государственную услугу. И только после осмотра и визуального контроля документы будут готовы. Кстати, вот что касается очередей, да, хотела отметить, чем удобен портал государственных услуг, можно записаться на прием в подразделение госавтоинспекции, которое оказывает регистрационные, экзаменационные услуги в любой точке нашей страны. Вот это, кстати, очень-очень удобно. Вот, к примеру, если, например, вы хотите, вы живете в Черкесске, подаете документы, ну вот смотрите, что вам надо вот быстрее, не послезавтра, да, как сейчас есть возможность записаться на послезавтра, а вот завтра, например, надо. Можно посмотреть по соседству в Карачаевске, в Учкикене, в Зеленчукской, ну и, собственно говоря, записаться туда, ну или в соседние регионы и получить эту услугу, собственно говоря, там, да, Екатерина?
1: Да,
0: я так понимаю, межрайонная, межрегиональная вот эта история работает.
1: Да, эти услуги, согласно регламенту, экстерриториальный признак. То есть граждане Российской Федерации имеют право подать заявление на получение государственной услуги в любом территориальном органе на любой территории российского субъекта.
0: То есть, получается, если приобрели автомобиль, ну, в Новом Уренгое, да, скажем так, условно, находитесь там, проживаете временно, прописаны в Карачаево-Черкесии, не надо лететь, получать документы, возвращаться, подали документы по месту нахождения, получили услугу, и портал государственных услуг вам в этом поможет. Никакой сумятицы, суеты, да, и, собственно говоря, адреса, время работы, свободные окошки для приема, система портала госуслуг вам предоставит. Здорово. Что касается регистрации транспортных средств, здесь еще есть один новый функционал, который стал доступен на портале госуслуг. Я хочу, чтобы мы о нем подробно рассказали, Екатерина.
1: Да, действительно, на портале государственных услуг открыт новый функционал по направлению регистрации транспортных средств, а именно получение выписок в отношении транспортных средств или лица, то есть граждан, из государственного реестра транспортных средств. Что это означает? Здесь вы можете, ранее граждане подавали нам обращение, которое госавтоинспекция рассматривала, о получение информации в отношении граждан, например, сколько состоит транспортных средств за гражданином зарегистрировано ли вообще. Эти справки в основном граждане просили, кто на детские пособия подавал, кто для банкротства, оформления процедуры банкротства. И с января этого года внесены в законодательство изменения, добавлен новый функционал. Теперь граждане могут получить такие выписки из госреестра, сидя в любом удобном для себя месте, кто-то дома, кто-то на работе.
0: То есть в РЭО ехать не надо?
1: В РЭО ехать не нужно. Вы можете подать

0: что здесь отражается информация по регистрации транспортных средств на граждан. Этот функционал доступен полностью. Очень быстро обрабатывается данная информация. Юридически имеет бланк, полученный в госуслугах, такую же значимость, ту же самую, что если человек придет к нам, обратится, оплатит платеж, предусмотренный законодательством за получение этой выписки, они юридически значимы, обе одинаковые. То есть не нужно думать, что если вы получите ее в госуслугах по этой выкладке, она не будет иметь юридического значения. Она имеет юридическое значение, это закреплено в законодательстве.
1: Здорово. То есть получается еще одна новая услуга по линии госавтоинспекции в электронном формате на госуслугах. И, кстати, да, вот что касается госпошлин, мы упоминаем, да, что действительно ряд услуг предусматривает уплату государственной пошлины. Здесь же на портале госуслуг можно произвести оплату. Предлагает система несколько способов. Ну, в основном это отечественные карты, МИР разных банков. Платежи защищены, друзья. Вот здесь важный момент. Я хочу отметить, что портал госуслуг совершенствуется. Система защиты достаточно серьезная, потому что, сами понимаете, уровень ответственности. Никаких квитанций дополнительно не надо распечатывать, бежать куда-то в банковское учреждение, платить, стоять там очередь и так далее. Перевели деньги со своего счета, оплатили, и все, система все видит, сотрудники госавтоинспекции все это видят. Все максимально быстро, комфортно, без лишней суеты, что называется. Ну и если мы говорим о транспортных средствах, хотелось бы отметить, что сервисы госуслуг позволяют проверить автомобиль на юридическую чистоту.
0: Да, действительно. Это тоже одно из новых таких новшеств на портале. Ранее на сайте госавтоинспекции была возможность проверить транспортное средство на наличие ограничений, на ДТП, на административные штрафы. Этот функционал был доступен бесплатно для граждан. Транспортные средства проверялись по ВИНу транспортного средства. С переходом на новый сервис, ранее мы его озвучили, это выписки из государственных реестров, данный функционал перенесен в госуслуги. То есть перед покупкой транспортного средства, если сомневаетесь, а более я рекомендую транспортное средство проверять на наличие ограничений, потому что напомню, что если на транспортном средстве вами приобретенном значатся ограничения, транспортное средство не подлежит перерегистрации, пока имеются действующие ограничения.
1: То есть получается, вы можете попросту, не проверив транспортное средство, отдать деньги, но по факту собственником автомобиля не станете. Оно не перейдет к вам в собственность.
0: Перерегистрировать не сможете, да, действительно, потому что законодательство это запрещает. Это одно из оснований для отказа в совершении регистрационных действий. И естественно, что здесь граждане сталкиваются с паникой, потому что не могут перерегистрировать транспортное средство, нужно искать собственника, нужно узнавать, какие ограничения, почему ограничения. Сейчас очень много вариантов, от неуплаты штрафов, налогов до алиментов и судебных исков. Судебные приставы накладывают сами ограничения в рамках своих полномочий, исполнительных производств, и, естественно, снимают тоже они уже по завершении исполнительного производства.
1: Поэтому проверить автомобиль перед покупкой на юридическую силу тоже помогает портал госуслуг. Итак, по регистрации транспортного средства, по актуальным вопросам мы побеседовали, остались у нас водительские удостоверения. Это еще один большой, очень серьезный блок государственных услуг, который оказывает госавтоинспекция, МВД. И что можно сделать посредством портала госуслуг, какой функционал здесь уже доступен?
0: В части, касающейся получения или замены выдачи водительских удостоверений, действительно, портал государственных услуг предусматривает и эту функцию. Порядок действий такой же, как и с транспортными средствами. Необходимо выбрать определенную выкладку, но, естественно, что она будет называться водительские удостоверения. Далее портал дает подсказки, что необходимо вам получить, потому что услугу можно получить как получение вновь первичное водительское удостоверение. Что имеется в виду? Это после обучения в автошколах. Можно заменить водительское удостоверение, например, по утере или порче бланка. Можно заменить по истечению срока его действия, а также можно заменить водительское удостоверение, но это больше в случае автоледи, при смене фамилии или персональных данных. Ну, там, имени, отчества, бывают всякие жизненные ситуации у граждан. Вот эти функции основные доступны, портал их описывает, точно так же дает подсказочки.
1: Водительское удостоверение, которое получается впервые, здесь наверняка у новых потенциальных водителей

0: Возникают вопросы, как работает вообще эта услуга. Да, порядок получения водительского удостоверения, мы, кстати, об этом уже говорили в одной из наших предыдущих встреч. Ну, изначально, да, есть желание, есть возможность, выбираем автошколу, проходим обучение, сдаем квалификационные экзамены непосредственно в автошколе, получаем соответствующее свидетельство, которое как раз-таки и пригодится. Как действуем дальше? Вот на руках свидетельство о завершении обучения в автошколе, впереди экзамены, хочется получить побыстрее водительское удостоверение. Как действуем, какие документы понадобятся, и все-таки мы опять же рекомендуем через госуслуги проводить подачу заявления. Можно это делать также и лично в подразделениях госавтоинспекции. Эта возможность никуда тоже, кстати, не делась, она тоже остается, ну, кому-то удобнее так. Но все-таки через госуслуги, особенно если это молодые люди, да, они очень активно электронными сервисами пользуются, и здесь у них не должно возникнуть проблем. Екатерина, какие документы понадобятся для того, чтобы записаться на прохождение экзаменов на получение водительского удостоверения?
1: Здесь все точно так же легко, как и с транспортными средствами. Помним, что действительно, как вы и сказали, это первый документ, который предоставляется, это свидетельство о получении профессии, то, что выдает вам автошкола. Далее необходима медицинская справка установленного образца, естественно, с действующим сроком. Напомню, что она действует год. Также паспорт гражданина Российской Федерации и уплата государственной пошлины. Действительно, проще, на мой взгляд, и легче подать в портале государственных услуг, выбрать то же самое удобное для себя время, слоты, оплатить госпошлину и уже подойти к назначенному времени. Сдать документы и ожидать, когда
0: сдать
1: вас...
0: Сдать оригиналы документов.
1: Конечно, оригиналы, да.
0: Ну, опять же, друзья, в чем удобство? Во-первых, вы подойдете к удобному для себя времени, во-вторых, вы не будете никаких бумаг вручную заполнять в подразделениях, да, то есть не будете мучиться, куда что написать, как заполнить, а как здесь, а что здесь нужно делать. Система и сотрудник сформируют уже за вас заявление, вам останется его только подписать и сдать оригиналы документов. Ну и дальше проходить всю процедуру экзаменационную. Она длительная, сложная, но, друзья, для тех, кто учится добросовестно, добросовестно осваивает правила дорожного движения и овладел навыками вождения транспортного средства, сложности возникнуть не должно. Ну и, собственно говоря, когда вся эта процедура происходит, водительское удостоверение уже выдается, пошлина уплачена, здесь никаких уже сложностей нет. Хорошо, при замене водительского удостоверения процедура как происходит? Вот есть уже на руках водительское удостоверение, 10 лет, например, прошло, что мы делаем? И, кстати, да, давайте вот здесь подробнее и о тех удостоверениях, которые автоматически продлялись. Было много восторга у людей, сроки действия водительских удостоверений, которых истекали в прошлые годы. Тогда напомним, что было принято решение, постановление правительства, и сроки действия продлевались на 3 года. Екатерина, напомните хронологию событий.
1: Да, действительно, были изданы нормативные документы, которые продлевали срок действия водительских удостоверений 2 года. Они продлевались на период 3 лет. В настоящее время с этого года, с 1 января, такого постановления правительства нет. То есть автоматического продления не предусмотрено. Но те водительские удостоверения, которые были продлены на 3 года, естественно, до срока истечения действуют. Не нужно в панике бежать, срочно менять. Но наступил тот период, когда первичные продления, это 21-22 год были, когда водительские удостоверения действительно уже и эти продленные 3 года истекли. Соответственно, граждане обязаны заменить водительские удостоверения вновь. Сейчас большое количество граждан, которые обращаются за этой услугой, те, которые истекли 10 лет водительские удостоверения, первичные первый
0: и плюс
1: раз.
0: И 3 года автоматического продления. То есть 3, люди по 13 лет уже не меняли водительские удостоверения, а те, кому повезло.
1: Да, те, кому повезло, но сейчас обязаны, естественно, поменять. Объем заявителей увеличился. Напомню, что при замене водительского удостоверения по истечению 10 лет, помимо подачи заявления, выбора слота, уплаты государственной пошлины, также гражданам необходимо получить медицинское заключение о состоянии здоровья и о допуске к определенным категориям, потому что есть граждане, у которых открыты категории, например, Б, С, Д, Б, Е, Д, Е, но по каким-то причинам медицинская комиссия, ну, условно не допускает категории С. Напомню, что если в медицинском заключении эта категория будет закрыта водительским открытым, мы приостановим, пока мы ее не дадим до того, как будет медицинское состояние.
0: То есть состояние здоровья учитывается. Вот для чего как раз, кстати, проходит замена водительского удостоверения, наверное, в первую очередь для того, чтобы реально оценивать изменения состояния здоровья водителя.
1: Да.
0: Ну что, друзья, здесь все понятно. То есть, если срок действия вашего водительского удостоверения истек, 10 лет прошло, мы, собственно говоря, получаем медсправочку, подкрепляем документы вместе с медсправкой на портал госуслуг, выбираем время для замены и так далее, и приходим и получаем. Здесь экзамены сдавать не придется через 10 лет. Вот это очень важный, приятный такой, скажем, бонус. Хорошо, друзья, есть важное объявление, есть технические моменты, о которых хотелось бы напомнить, а точнее сообщить, возможно, кому-то впервые. Есть технические сложности, что-то с телефонной линией, да, в нашем межрайонном подразделении, но это временная трудность. Екатерина?
1: Да, действительно, вчера были у нас зафиксированы сбои телефонных линий, номера, которые были указаны на сайте государственных услуг, как контактные для граждан, для получения информации, консультации. Сейчас пока недоступны. Ростелеком проводит технические работы по устранению данной проблемы, поэтому как только телефонные номера будут доступны, мы дадим повторное объявление, чтобы граждане были в курсе, что технические неполадки устранены, и телефонные номера будут уже доступны для получения консультаций.
0: Друзья, важный момент. Вот консультации можно получить по телефону. Пока несколько дней это временные технические трудности, но телефонные линии работают. Номера указаны на портале госуслуг, на официальном сайте МВД Покарачаево-Черкесской Республики, госавтоинспекции МВД Покарачаево-Черкесской Республики. Много информационных материалов, а портал госуслуги, кстати, тоже обладает вот таким функционалом. Есть часто задаваемые вопросы, можно при подаче заявления или перед таковой обратиться, посмотреть, почитать, разобраться в вашей ситуации. Ну и никогда инспекторы на местах не откажут вам в получении подробнейшей информации. Ну и, кстати, еще один такой хороший ресурс, это средства массовой информации, наши радиоэфиры тоже позволяют получать вопросы на ваши актуальные вопросы. Друзья, мы сегодня узнали о том, что граждане очень активно пользуются порталом госуслуг для получения государственных услуг по линии госавтоинспекции. Это регистрация и учет транспортных средств, выдача и замена водительских удостоверений. Вопросы бывают, нововведений достаточно много, но вся законодательная база издается к тому и для того, чтобы нам с вами, обычным гражданам, становилось легче получать эти госуслуги, менять, получать водительское удостоверение, открывать новые категории, регистрировать транспорт, снимать его с регистрации и так далее. Ну и это очень здорово на самом деле. Портал госуслуги вам в помощь. Екатерина, вам заключительное слово и возможность обратиться к радиослушателям.
1: Действительно, хочу обратиться к радиослушателям о том, чтобы при выборе госуслуг, которые гражданам необходимо получать, относились серьезно в случае, когда граждане хотят получить водительское удостоверение. Выбирайте автошколу, которая будет иметь сертификаты и лицензии для того, чтобы получать качественное обучение, для того, чтобы потом пройти все-таки эти теоретические, практические экзамены.
0: Все успешно.
1: Да, и быть уже водителем, который будет нести ответственность. Напомню, что быть водителем не просто нести ответственность только за себя, но и за жизнь других участников дорожного движения. А также при покупке или продаже транспортного средства будьте внимательны, защищайте свои юридические права. Я уже ранее вам говорила о том, что при продаже или покупке транспортных средств первое, что обращайте внимание на чистоту транспортного средства юридически, это ограничения, на составление документов, которые зафиксируют переход права собственности. И, соответственно, хочется пожелать наилучших успехов тем, кто сейчас проходит обучение по получению водительских удостоверений, успехов сдачи экзаменов и, конечно, легкой дороги тем, кто уже зарегистрировал транспортные средства и является участником дорожного движения.
0: Надеемся, что ваши автопутешествия будут проходить без неприятных моментов. Ну, а с документами все будет хорошо и вовремя. Об этом сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений позаботятся. Мы благодарим нашу гостью, прощаемся. Но наш радиоэфир продолжится. Новая радиовстреча в ближайший вторник в 12:45 здесь на КЧРФМ. До свидания.
2: Реклама на 104,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 24 августа. Памятная дата военной истории России. 1944 год. Освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков. Освобожден Кишинев, столица Молдавии. Яско-Кишиневская операция началась 20 августа. Ее целью было окружить и разгромить немецко-румынскую группировку, прикрывавшую Балканское направление. Успех был полный. Нашим войскам удалось продвинуться на 140 километров. Противник потерял 18 дивизий. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Преградной, 17 часов.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Москве прошел второй этап 23-го съезда «Единой России», который собрал более 3000 делегатов со всей страны, в том числе и из Карачаево-Черкесии. Открыл съезд президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул: «Россия – суверенная страна, которая, несмотря на все трудности, развивается, запускает масштабные проекты в экономике, социальной сфере, повышает обороноспособность». Президент отметил, что утвержденная на съезде народная программа «Единой России» отвечает на все вопросы, которые важны для людей. Новая народная программа «Единой России», рассчитанная на ближайшие 5 лет, формировалась жителями всей страны. В ее основе более 3,5 миллионов предложений граждан, 10 тысяч из которых внесли жители Карачаево-Черкесии. В обновленной программе конкретные шаги: повышение МРОТ, развитие технологического суверенитета, поддержка ветеранов СВО, расширение социальных и инфраструктурных программ. В администрации Рубского района по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова состоялась очередная встреча с семьями участников специальной военной операции. Участники задавали вопросы, высказывали пожелания и озвучили проблемы. Каждое поступившее обращение взято в работу. Участникам встречи напомнили о действующих в республике механизмах поддержки, в том числе об информационной системе «Помощь участникам СВО и членам их семей». Даны разъяснения о возможностях заключения социального контракта для развития личного подсобного хозяйства. В Карачаево-Черкесии прошел межрегиональный этнофестиваль «Калейдоскоп народов Кавказа», приуроченный к Году единства народов России. На площадке фестиваля собрались хореографические и вокальные ансамбли, фольклорные инструментальные коллективы и мастера традиционных ремесел из Северокавказского и Южного федеральных округов воссоединенных регионов России. На открытии артисты Карачаево-Черкесии представили культуру 5 коренных народов региона. Состоялся круглый стол по вопросам сохранения и популяризации нематериального этнокультурного наследия. Второй день праздника прошел в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Гости познакомились с тонкостями приготовления национальных блюд. Состоялись концерты, познакомившие зрителей с танцевальной и песенной культурой народов России. Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Реклама на 104.5.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса
3: или потеря багажа – все под контролем.
2: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске – 260.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Два брата – чемпионы международного турнира по джиу-джитсу. В Стамбуле, Турция, прошел международный турнир по джиу-джитсу ACBJJ, в котором успешно выступили наши земляки – родные братья Даниэль и Эмир Головатенко. Даниэль Головатенко завоевал золото в категории ги 70 килограммов, серебро в категории ноу-ги 70 килограммов и стал бронзовым в абсолютной категории ноу-ги свыше 65. Эмир Головатенко стал золотым в категории ги 50, серебряным медалистом в категории ноу-ги 50 килограммов и золотым в абсолютной категории ноу-ги свыше 45 килограммов. По итогам турнира спортсмены завоевали путевки на чемпионат мира по джиу-джитсу, который пройдет в Катаре в декабре. На мировом первенстве спортсмены представят нашу республику и Россию. Поздравляем Даниэля и Эмира, а также их тренера Рустама Кемрюгова с отличным результатом. Желаем новых побед и успешного выступления на чемпионате мира. Накануне в ходе рабочей поездки в Абазинский район глава Карачаева-Черкесии осмотрел общественную территорию в ауле Инжит-Чукун. В ее центре новые детские и спортивные площадки, которые уже стали точкой притяжения для жителей аула. Проект был реализован в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды при поддержке партии «Единая Россия» рядом с новым спорткомплексом, волейбольная площадка и футбольное поле. В прошлом году при активном участии самих аульчан здесь были установлены трибуны и навес, освещение, созданы условия для развития национальных видов спорта, оборудована площадка для тренировок по стрельбе из лука. Здесь глава республики также встретился с тренером и воспитанниками местной футбольной команды «Абанпара». Это мальчики младшего школьного возраста, которые представят республику в сентябре этого года на всероссийских соревнованиях по футболу в Краснодарском крае, поселок Витязево. Рашид Имрезов дал поручение подготовить проект по строительству здесь современного футбольного поля с искусственным покрытием. Спортсмены из Карачаева-Черкесии завоевали две медали на международных соревнованиях по самбо среди юниоров 18-20 лет и юношей 16-18 лет. Соревнования прошли в Международном центре самбо в Москве при участии более 100 спортсменов из России, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Золото завоевал наш земляк Костемир Чагов, юниоры свыше 98 килограммов, бронза у Амира Охтова, юноши 58 килограммов. Тренеры Филял Байчоров, Аслан Бастанов, Азамат Охтов и Марат Абитов. Просветительское мероприятие для 50 студентов из Индии, обучающихся в Карачаево-Черкесии, провело Российское общество знания в День государственного флага России. Встреча прошла на стадионе школы номер 15 в Черкесске. Лектором выступил призер Олимпийских игр, двукратный чемпион России по боксу Мурат Храчев. Он рассказал об истории и значении российского триколора, а также о том, как дисциплина, труд и характер помогают добиваться целей. Почетными гостями мероприятия также стали лектор общества знания, российский дзюдоист, победитель этапов Кубка мира, призер чемпионатов мира и Европы, участник Олимпийских игр Ринат Саидов и руководитель организации «Здоровое общество» в КЧР, бронзовый призер первенства Европы по баскетболу, мастер спорта России, абсолютный чемпион страны среди юниоров Ирина Тибилова, а также участник СВО, кандидат в мастера спорта по футболу Виталий Дзыба. После лекционной части на стадионе прошел турнир по баскетболу. В селе Хуса-Карданик состоялись соревнования по национальным видам спорта в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России» партии «Единая Россия». Спортсмены соревновались в силе, ловкости, быстроте и выносливости. В программу соревнований вошли традиционные дисциплины – толкание камня, гиревой спорт, бег с препятствиями, подтягивание на перекладине. Победителей и призеров наградили кубками, медалями, именными грамотами и памятными призами. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 24 августа, в Черкесске в ночные часы плюс 22, днем плюс 28, небольшой дождь, в Карачаевске плюс 18, ночью днем до плюс 27. Облачно, ожидается дождь. В Донбайе ночью плюс 14, днем плюс 21, облачно, временами дождь. В Архызе плюс 15, ночью днем до плюс 23, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Фидос. Сарги. Мларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият Исаева. Шахо. Артикс. 8 928 566 0044. 6+.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 105.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, ваше величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: Встречай новый учебный год в экипировке от дисконцентра «Чемпион». Новая коллекция спортивных костюмов и обуви ждет именно тебя. Все известные бренды в одном дисконцентре. «Чемпион». Черкесск. Торговый центр «Панорама». Второй этаж.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 24 августа, в Черкеске в ночные часы +22, днем +28, небольшой дождь, в Карачаевске +18, ночью днем до +27, облачно, ожидается дождь, в Донбае ночью +14, днем +21, облачно, временами дождь, в Архызе +15, ночью днем до +23, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Спешите! В «Чемпионе» акция! В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» к новому учебному году действует суперакция. Две цены. Детские спортивные костюмы и кроссовки по 1990 рублей. Футболки по 500 рублей. Встречайте новый школьный сезон с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября.
4: Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Вучки Кени, 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Москве прошел второй этап 23-го съезда «Единой России», который собрал более 3000 делегатов со всей страны, в том числе и из Карачаево-Черкесии. Открыл съезд президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул: «Россия – суверенная страна, которая, несмотря на все трудности, развивается, запускает масштабные проекты в экономике, социальной сфере, повышает обороноспособность». Президент отметил, что утвержденная на съезде народная программа «Единой России» отвечает на все вопросы, которые важны для людей. Новая народная программа «Единой России», рассчитанная на ближайшие 5 лет, формировалась жителями всей страны. В ее основе более 3,5 миллионов предложений граждан, 10 тысяч из которых внесли жители Карачаево-Черкесии. В обновленной программе конкретные шаги: повышение МРОТ, развитие технологического суверенитета, поддержка ветеранов СВО, расширение социальных и инфраструктурных программ. В администрации Рубского района по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова состоялась очередная встреча с семьями участников специальной военной операции. Участники задавали вопросы, высказывали пожелания и озвучили проблемы. Каждое поступившее обращение взято в работу. Участникам встречи напомнили о действующих в республике механизмах поддержки, в том числе об информационной системе «Помощь участникам СВО и членам их семей». Даны разъяснения о возможностях заключения социального контракта для развития личного подсобного хозяйства. В Карачаево-Черкесии прошел межрегиональный этнофестиваль «Калейдоскоп народов Кавказа», приуроченный к Году единства народов России. На площадке фестиваля собрались хореографические и вокальные ансамбли, фольклорные и инструментальные коллективы и мастера традиционных ремесел из Северокавказского и Южного федеральных округов Воссоединенных регионов России. На открытии артисты Карачаево-Черкесии представили культуру 5 коренных народов региона. Состоялся круглый стол по вопросам сохранения и популяризации нематериального этнокультурного наследия. Второй день праздника прошел в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Гости познакомились с тонкостями приготовления национальных блюд. Состоялись концерты, познакомившие зрителей с танцевальной и песенной культурой народов России. Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды.
3: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
5: Лето создано для скорости. А в дисконт-центре «Чемпион» еще и для суперпризов. Покупай товары от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max – он твой. Экстремальный дрифт-кар ждет тебя. Мощный велосипед – крути педали к победе. Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра. Твои правила.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 24 августа, в Черкесске в ночные часы плюс 22, днем плюс 28, небольшой дождь, в Карачаевске плюс 18, ночью днем до плюс 27. Облачно, ожидается дождь. В Донбайе ночью плюс 14, днем плюс 21, облачно, временами дождь. В Архызе плюс 15, ночью днем до плюс 23, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Тиберде 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Москве прошел второй этап 23-го съезда «Единой России», который собрал более 3000 делегатов со всей страны, в том числе и из Карачаево-Черкесии. Открыл съезд президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул: «Россия – суверенная страна, которая, несмотря на все трудности, развивается, запускает масштабные проекты в экономике, социальной сфере, повышает обороноспособность». Президент отметил, что утвержденная на съезде народная программа «Единой России» отвечает на все вопросы, которые важны для людей. Новая народная программа «Единой России», рассчитанная на ближайшие 5 лет, формировалась жителями всей страны. В ее основе более 3,5 миллионов предложений граждан, 10 тысяч из которых внесли жители Карачаево-Черкесии. В обновленной программе конкретные шаги: повышение МРОТ, развитие технологического суверенитета, поддержка ветеранов СВО, расширение социальных и инфраструктурных программ. В администрации Рубского района по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова состоялась очередная встреча с семьями участников специальной военной операции. Участники задавали вопросы, высказывали пожелания и озвучили проблемы. Каждое поступившее обращение взято в работу. Участникам встречи напомнили о действующих в республике механизмах поддержки, в том числе об информационной системе «Помощь участникам СВО и членам их семей». Даны разъяснения о возможностях заключения социального контракта для развития личного подсобного хозяйства. В Карачаево-Черкесии прошел межрегиональный этнофестиваль «Калейдоскоп народов Кавказа», приуроченный к Году единства народов России. На площадке фестиваля собрались хореографические и вокальные ансамбли, фольклорные и инструментальные коллективы и мастера традиционных ремесел из Северокавказского и Южного федеральных округов воссоединенных регионов России. На открытии артисты Карачаево-Черкесии представили культуру 5 коренных народов региона. Состоялся круглый стол по вопросам сохранения и популяризации нематериального этнокультурного наследия. Второй день праздника прошел в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Гости познакомились с тонкостями приготовления национальных блюд. Состоялись концерты, познакомившие зрителей с танцевальной и песенной культурой народов России. Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Начни учебный год с новым телефоном от магазина «Чемпион». До 31 августа покупай товары на сумму от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max? Он твой! Экстремальный дрифт-кар? Ждет тебя! Мощный велосипед? Крути педали к победе! Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37, торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра. Твои правила.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
6: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 24 августа, в Черкесске в ночные часы +22, днем +28, небольшой дождь, в Карачаевске +18, ночью днем до +27, облачно, ожидается дождь, в Донбайе ночью +14, днем +21, облачно, временами дождь, в Архызе +15, ночью днем до +23, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
2: 25-55-10.
3: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопередачи «Моя Республика». Цикл приурочен к проведению в Карачаево-Черкесии Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о производстве бурок. Бурки были важной продукцией волочного производства. Бурки выделывались женщинами в каждой семье, если была шерсть. Весной и осенью каждая женщина на бурках могла заработать немалую сумму. Процесс бурочного производства проходил ряд последовательных процессов. На первой стадии подбиралась шерсть 7-9 килограммов. Она вымачивалась в проточной воде. Затем вымывалась в горячей воде с мылом. Далее подготовленная шерсть тщательно подбиралась и сортировалась. Отдельно выбирали косицу, сюзюк и подшерсток, мамук. Далее шерсть расчесывали и разрыхляли с помощью лучка, джая, и двух деревянных палочек, их называли сипи. После производилась кладка шерсти на циновку, чий. Слой подшерстка покрывали слоем косицы. Следом поливали горячей мыльной водой, сворачивали массу вместе с циновкой в рулон. Ритмичными движениями локтей вперед и назад проводили процедуру валяния. После первого уваливания снимали бурочник от циновки и приступали ко второй стадии уваливания на поверхности плетенки. Ее называли джамчи читен. С помощью бурочной щетки джамчи тарак время от времени поднимали ворс. Для лучшего поднятия ворса бурочник укладывали ворсом вниз, переворачивали, наносили золу и при помощи палок вбивали в ворс. Затем бурку промывали в проточной воде и хлестали по водной поверхности. В последующем бурочник складывали вдвое и скручивали в рулон. Перевязав веревкой бурку, подвешивали на подсушивание. После этого проводили процедуру окрашивания – буяу-лау. Необходимую краску вываривали из коры деревьев – дуба, бука, ольхи или березы. Добавляли в нее медный купорос и иногда щелочь. В раствор погружали бурочник. Окрашенный бурочник высушивали и затем промывали в проточной воде. На ворсовую поверхность наносили щелочную массу или мыльную пену и начесывали для поднятия ворса. Процедура повторялась несколько раз, сочетаясь с уваливанием. После просушки готовый бурочник подвергали кройке и шитью. Края бурки до пояса отделывали сафьяном и галунами, а ниже пояса – тесьмой. В зависимости от заказа или спроса подбирался цвет – белый, черный или коричневый. Обыкновенная бурка имела несколько разновидностей. Анди-джамчи – андийская, тешелеген анди-джамчи – раскладная андийская, сюрулган анди-джамчи – андийская с пришитым ворсом. Кроме того, для пастухов и чабанов изготавливали специальную бурку гебенек – одежду из бурочника с рукавами и пришитым капюшоном. Сама технология изготовления бурок варьировалась в зависимости от того, производились ли они на продажу или же для собственных бытовых нужд. Бурки, идущие на продажу, были более легкими и худшего качества. Они изготавливались из шерсти весенней стрижки. Бурки на заказ были более высокого качества, и на их изготовление расходовали больше шерсти. Процесс изготовления кошмовальных изделий, за исключением небольших изделий, например, молитвенных ковриков и войлочных головных уборов, носил коллективный характер. Здесь большую роль играла кооперация труда, маммат, родственников и соседей. Ну и это все, что я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях, культуре и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. До новых встреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Зеленчукской, 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане первые выпускники республиканской программы «Доблесть гор» завершили обучение. Сертификаты об окончании программы и памятные часы ветеранам СВО вручили в Рио главы республики Федор Щукин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. В проекте участвовали 35 военнослужащих. Они прошли переподготовку в сфере государственного и муниципального управления. Срок обучения составлял 1 год. С ветеранами работали опытные наставники, руководители органов власти, федеральные эксперты. Многие из выпускников трудоустроены в администрации главы правительства Дагестана, министерствах и администрациях. Ингушетия. В Магасе завершено благоустройство сквера. Реконструкция объекта реализована в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Проект благоустройства разработан с учетом пожеланий местного населения. Здесь выполнили полную замену покрытия, установили малые архитектурные формы, современную систему освещения и провели озеленение территории. Обновленная пространство стало доступным для маломобильных граждан. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии дали старт работе регионального проектного офиса президентского фонда культурных инициатив. У представителей некоммерческих и коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, учреждений культуры, творческих объединений и креативных индустрий теперь есть возможность получать консультационную и методическую помощь при подготовке заявок на грантовые конкурсы непосредственно в республике. В приоритете проекты, направленные на сохранение исторического и культурного наследия, укрепление единства российского общества. Карачаево-Черкесия. Строящийся в Карачаевске Ледовый дворец готовится к сдаче в эксплуатацию. Общая площадь объекта превышает 4000 квадратных метров. В центре ледовый каток 60 на 30 метров. Вокруг расположены трибуны на 180 зрителей. Одновременно здесь могут тренироваться до 50 спортсменов, а при массовом катании до 230 человек. Прилегающаяся к дворцу территория также благоустроена. Сейчас идет комплектование штата специалистов по обслуживанию ледового и инженерного оборудования и тренерского состава. Северная Осетия. Цифровая платформа с биографиями выдающихся деятелей Северной Осетии будет создана по поручению главы региона. Сейчас продолжается сбор информации об известных личностях, оставивших заметный след в истории республики. Следующим этапом станет создание цифровой платформы, которая сделает эти материалы доступными каждому. На ней можно будет не только ознакомиться с биографиями выдающихся земляков, но и направлять свои предложения по включению новых имен, архивных материалов и исторических сведений. Ставропольский край. Обучение во Всероссийском образовательном центре знаний «МАШУК», которому 20 августа исполнилось 4 года, уже прошли более 100 тысяч человек из всех 89 регионов нашей страны. Проведено более 400 мероприятий. Важно, что «МАШУК» перестал быть только внутренней российской площадкой. В программах центра приняли участие представители 53 государств. Центр знаний «МАШУК» является федеральным методическим центром по развитию института наставничества и центром компетенции по межнациональным и межконфессиональным отношениям, а также по формированию кадрового резерва для системы образования и молодежной политики. Чечня. 23 августа в Чечне прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджикадырова. В торжественном мероприятии в Грозном приняли участие представители федерального и регионального руководства, общественные деятели и жители республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров огласил послание президента Российской Федерации Владимира Путина, который передал теплые пожелания последователям дела Ахмата Хаджи и всему чеченскому народу. В памятный день прошли сотни мероприятий. Так, в селе Ахмат-Юрт открыли парк «Путь отца». В Грозном провели церемонию гашения памятной почтовой марки и представили выставку исторических фотографий. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра вам.

0: и 5.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, понедельник, 24 августа, в Черкеске в ночные часы плюс 22, днем плюс 28, небольшой дождь, в Карачаевске плюс 18, ночью днем до плюс 27. Облачно, ожидается дождь. В Донбайе ночью плюс 14, днем плюс 21, облачно, временами дождь. В Архызе плюс 15, ночью днем до плюс 23, облачно, ожидается дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5,5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10.
2: Возрастная категория 14+.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 24 августа. Памятная дата военной истории России. 1944 год. Освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков. Освобожден Кишинев, столица Молдавии. Яско-Кишиневская операция началась 20 августа. Ее целью было окружить и разгромить немецко-румынскую группировку, прикрывавшую Балканское направление. Успех был полный. Нашим войскам удалось продвинуться на 140 километров. Противник потерял 18 дивизий. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Черкесске 23 часа.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Москве прошел второй этап 23-го съезда «Единой России», который собрал более 3000 делегатов со всей страны, в том числе и из Карачаево-Черкесии. Открыл съезд президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул: «Россия – суверенная страна, которая, несмотря на все трудности, развивается, запускает масштабные проекты в экономике, социальной сфере, повышает обороноспособность». Президент отметил, что утвержденная на съезде народная программа «Единой России» отвечает на все вопросы, которые важны для людей. Новая народная программа «Единой России», рассчитанная на ближайшие 5 лет, формировалась жителями всей страны. В ее основе более 3,5 миллионов предложений граждан, 10 тысяч из которых внесли жители Карачаево-Черкесии. В обновленной программе конкретные шаги: повышение МРОТ, развитие технологического суверенитета, поддержка ветеранов СВО, расширение социальных и инфраструктурных программ. В администрации Рубского района по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова состоялась очередная встреча с семьями участников специальной военной операции. Участники задавали вопросы, высказывали пожелания и озвучили проблемы. Каждое поступившее обращение взято в работу. Участникам встречи напомнили о действующих в республике механизмах поддержки, в том числе об информационной системе «Помощь участникам СВО и членам их семей». Даны разъяснения о возможностях заключения социального контракта для развития личного подсобного хозяйства. В Карачаево-Черкесии прошел межрегиональный этнофестиваль «Калейдоскоп народов Кавказа», приуроченный к Году единства народов России. На площадке фестиваля собрались хореографические и вокальные ансамбли, фольклорные инструментальные коллективы и мастера традиционных ремесел из Северокавказского и Южного федеральных округов воссоединенных регионов России. На открытии артисты Карачаево-Черкесии представили культуру 5 коренных народов региона. Состоялся круглый стол по вопросам сохранения и популяризации нематериального этнокультурного наследия. Второй день праздника прошел в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Гости познакомились с тонкостями приготовления национальных блюд. Состоялись концерты, познакомившие зрителей с танцевальной и песенной культурой народов России. Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26 00700.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 25 августа, в Черкесске в ночные часы плюс 19, днем до плюс 27, облачно и небольшой дождь. В Карачаевске плюс 16, ночью и днем плюс 24, облачно, небольшой дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 11, днем плюс 22, облачно. В Архызе плюс 13, ночью, днем до плюс 21 градуса, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Просто не был.
1: Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к браку.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Зеленчукской 3 ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Москве прошел второй этап 23-го съезда «Единой России», который собрал более 3000 делегатов со всей страны, в том числе и из Карачаево-Черкесии. Открыл съезд президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул: «Россия – суверенная страна, которая, несмотря на все трудности, развивается, запускает масштабные проекты в экономике, социальной сфере, повышает обороноспособность». Президент отметил, что утвержденная на съезде народная программа «Единой России» отвечает на все вопросы, которые важны для людей. Новая народная программа «Единой России», рассчитанная на ближайшие 5 лет, формировалась жителями всей страны. В ее основе более 3,5 миллионов предложений граждан, 10 тысяч из которых внесли жители Карачаево-Черкесии. В обновленной программе конкретные шаги: повышение МРОТ, развитие технологического суверенитета, поддержка ветеранов СВО, расширение социальных и инфраструктурных программ. В администрации Рубского района по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова состоялась очередная встреча с семьями участников специальной военной операции. Участники задавали вопросы, высказывали пожелания и озвучили проблемы. Каждое поступившее обращение взято в работу. Участникам встречи напомнили о действующих в республике механизмах поддержки, в том числе об информационной системе «Помощь участникам СВО и членам их семей». Даны разъяснения о возможностях заключения социального контракта для развития личного подсобного хозяйства. В Карачаево-Черкесии прошел межрегиональный этнофестиваль «Калейдоскоп народов Кавказа», приуроченный к Году единства народов России. На площадке фестиваля собрались хореографические и вокальные ансамбли, фольклорные инструментальные коллективы и мастера традиционных ремесел из Северокавказского и Южного федеральных округов Воссоединенных регионов России. На открытии артисты Карачаево-Черкесии представили культуру 5 коренных народов региона. Состоялся круглый стол по вопросам сохранения и популяризации нематериального этнокультурного наследия. Второй день праздника прошел в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Гости познакомились с тонкостями приготовления национальных блюд. Состоялись концерты, познакомившие зрителей с танцевальной и песенной культурой народов России. Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.